0: благое дело, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятых Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь» святые отцы Мирянам.
2: Скорби уныние. Для чего нужны скорби? Только для вразумления наказывает Господь приближающихся к Нему. Книга Иудифи, глава 8, стих 27. «Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его». Книга Премудрости Соломона, глава 2, стих 19. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает». Послание к римлянам, глава 5, стихи с 3 по 5. «Без муки нет и науки. Кушанье познается по вкусу, а святость по искусу. Золото не золото, не побывав под молотом». Русские пословицы. «Всякий грех совершается для наслаждения, и всякое прощение грехов получается через страдания и печаль». Преподобный Фаласий. Как счастье возносит, так беда смиряет и в познание себя приводит человека. Святитель Тихон Задонский. Прискорбный случай разумному подает воспоминание о Боге. Того же, кто забывает о Боге, соразмерно с тем огорчает. Смотри на исход всякой невольной скорби, и найдешь в ней отъятие грехов. Преподобный Марк Подвижник. Неудобства в здешней жизни некоторым образом необходимы. Откуда можно узнать, насколько преуспел ты в надежде на Бога, если все сбывается по твоему желанию? Откуда будет известно, что ты любишь нищету, если изобилуешь богатством? Откуда узнаешь, что имеешь мужество переносить бесчестие, зависть человеческую, если проводишь свою жизнь в радости и без всяких ограничений? Святитель Иоанн, митрополит Тобольский. Ничто столько не располагает души к любомудрию, как скорбь. Спасение не в том состоит только, чтобы не делать зла, но и в том, чтобы самим мужественно терпеть зло. Святитель Иоанн Златоуст. Всякий христианин чем-либо доиспытывается, один бедностью, другой болезнью, третий разными нехорошими помыслами, четвертый каким-либо бедствием или уничижением, а иной разными недоумениями. И этим испытывается твердость веры и надежды и любви к Богу, то есть к чему человек более склоняется или еще пригвожден к земному, чтобы человек-христианин через подобные испытания сам видел, в каком он находится положении и расположении, и невольно смирялся. Преподобный Амвросий Оптинский. Как одежду, измаранную грязью и всю оскверненную какой-либо нечистотой, невозможно очистить, если не мыть в воде и не стирать ее долго, так и ризу душевную, оскверненную тиною и гноем греховных страстей, иначе отмыть нельзя, как только многими слезами и перенесением искушений и скорбей. Преподобный Симеон Новый Богослов. Как молот разбивает камень, так скорби сокрушают грубость, бесчувствие, гордость и бесстрашие сердца. Иаков, архиепископ Нижегородский. Скорби — добрый знак, показывают, что на тесном пути стоим. Смиряйся больше и себя укоряй. За грехи что-нибудь должны терпеть, если не здесь, то в будущей жизни. Только в будущей жизни скорби очень ужасны. Преподобный Иосиф Оптинский. Спасительная божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления, направляя свою силу на разорение той опоры, на которой кто утверждается и почивает своей самостью, вот что делает. Кто связан плотоугодием, того ввергает в болезни и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться. Кто прельщен своей красотою и силою, того лишает красоты и держит в постоянном изнеможении. Кто упокоивается на своей власти и силе, того подвергает рабству и унижению. Кто много полагается на богатство, у того отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется, как малосведущий. Кто опирается на прочность связей, у того они разрываются. Кто положился на вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разоряется смертью лиц или потерей вещей нужных. Облечься в заслуги Спасителя значит облечься в Его страдания. Но как это возможно без собственных страданий? Те, которые Христовы, то есть те, кои усвоили себе все Христово, плоть распяли со страстями и похотями. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Когда бьет Господь, неправедно ли подумать, что верно есть за что? Итак, посмотрите, что такое есть, за что бьют, и исправьте то. Святитель Феофан Затворник. Как близки между собой веки глаз, так искушения близки к людям. И Бог предустроил сие премудро для пользы твоей, чтобы ты постоянно ударял в дверь Его, чтобы страхом скорбного всевалось памятование о Нем в уме твоем, чтобы к Нему приближался ты в молитвах и освящалось сердце твое непрестанным памятованием о Нем. И когда будешь умолять, услышит тебя, и уразумеешь, что избавляющий тебя есть Бог, и познаешь создавшего тебя, промышляющего о тебе, хранящего тебя и сотворившего для тебя два мира, один как временного учителя и наставника, другой как отеческий дом и вечное наследие. Невозможно, чтобы Бог, возжелавшему пребывать с ним, оказал благодеяние как иначе, а не послав на него искушение за истину, потому что человек не может сам собою, без благодати Христовой, сподобиться сего величия, то есть за божественные сии труды войти в искушение и возрадоваться. Преподобный Исаак Сирин. Желать ли избавление от скорбей? Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Первое послание Петра, глава 4, стихи 12 и 13. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Послание к Евреям, глава 12, стихи 8 и 9. Кратковременное легкое страдание наше – производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 17. Горести не принять и сладости не видать. Русская пословица. Христианин не должен, как наемник или раб, искать удобного случая, чтобы отлынивать от тяжелой работы, но как сын и наследник. Послание к Галатам, глава 4, стих 7. «С благим расположением и усердием должен служить Отцу до конца, чтобы потом стать наследником отцовского достояния». Преподобный Макарий Великий. «Избегающий скорби лишает себя опытности. Пусть у тебя будет одно избегаемое — грех, и одно прибежище в несчастьях — Бог». Святитель Василий Великий. «Уничтожь искушения и помыслы, и не будет ни одного святого. бегущий от искушения спасительного, бежит от вечной жизни. Преподобный Зосима Палестинский. Не дают награду за отраду, а только за скорби и за подвиги. Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только немногие и редкие на самом деле исполняют благое свое пожелание, именно те, которые твердо держатся слов Священного Писания, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Деяния, глава 14, стих 22. И, призывая помощь Божию, стараются безропотно переносить постигающие их скорби и болезни и разные неудобства, содержа всегда в памяти слова самого Господа. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Преподобный Амвросий Оптинский. Во всяком месте предлежит нам исполнение заповедей Божиих, которое сопряжено со скорбью. Бегать скорби — бегать спасение. Преподобный Макарий Оптинский. Кто уклоняется от скорбей, тот вполне разлучается, несомненно, и с добродетелью. Если вожделеваешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь, ибо скорби рождают смирение. Преподобный Исаак Сирин. Если хочешь возрадоваться радостью неизглаголанную, то потерпи те скорби, которые от Бога посылаются тебе, и не раскаешься. Будет, пожалуй, мало скорбей, тогда будет мало и приобретение, мало обучение. А уж это плохой купец, который радуется, что на торгу мало народа, и его мало тревожат требователи и продавцы. К тому, что и сама настолько созреваешь опытом, что доходишь до удивления, отчего это те же скорби теперь кажутся иными. Потерпи-ка, постарей, приглядись, и увидишь, что на деле многое не таково, чем нам кажется на вид. Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам. Первое, что не так усердствует по Богу и не от всей души благодарит Его. А второе, что ум его неизбежно вдается в суетные попечения и заботы. Преподобный Симеон Новый Богослов. Здесь, на земле, не следует человеку поблажать себе, знать и заботиться о приятностях и утешениях, а напротив, любить более неприятности и озлобления, и если они не приходят отвне, самому налагать их на себя произвольно. Святитель Феофан Затворник. Путь к небу тесен, скорбь поставляет нас на этом тесном пути, а нетерпящий скорби не может идти по нему. Святитель Иоанн Златоуст. Если Господь Иисус Христос страдает тяжко за наши грехи, то уже ли мы за свои грехи не должны поскорбеть? Если жених страждет, то прилично ли невесте в это время плясать и веселиться? Святые говорили, что если бы человек знал, какая радость будет наследовавшим Царствие Божие, то согласился бы ежедневно распинаться на кресте всю жизнь, только бы не потерять вечного блаженства. А Господь таких страданий от нас не требует, хочет только, чтобы мы веровали в Него и смиренно потерпели все, что Он пошлет для нашего очищения. Игумен Никон Воробьев. Не надо хотеть легкой помощи от Христа, не надо просить снисхождений, потому что тогда мы останемся неиспытанными, необученными, и в армии те, кто хорошо учится, остаются в живых. Если человек без конца получает помощь, то в конечном итоге он остается беспомощным. Разве Богу тяжело постоянно помогать каждому человеку? Конечно, не тяжело, но только такая помощь человеку не поможет. Старец Паисий Святогорец. Можно ли прожить без скорбей? Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Ныне есть два рода скорбей, которыми окружен всякий человек под солнцем. Скорбь по Богу и скорбь мирская. И невозможно пройти настоящую жизнь без которой-нибудь из них, или без скорби по Богу, или без скорби мирской. И скорбь мирская тяжела и невознаградима, а скорбь по Богу имеет надежду вечной жизни. Преподобный Ефрем Сирин. Если для Господа не хочешь терпеть скорби, то все же будешь терпеть скорбь, но по другим причинам, без всякой для себя пользы. Ибо завистник, корыстолюбец, привязавшийся к блуднице, тщеславный и преданный всякому другому пороку, терпит многие печали и скорби. Итак, поскольку ведущие и ту, и другую жизнь необходимо должны скорбеть, то почему же не избрать жизни, которая вместе со скорбью доставляет бесчисленные венцы? Святитель Иоанн Златоуст. Кто желает спастись, терпит скорби, но кто уклоняется от пути спасительного, тоже не избегает скорбей. Поэтому лучше терпеть скорби Бога ради своего спасения и для очищения своих грехов, нежели страдать несмысленно, неизвестно для чего. Преподобный Авросий Оптинский. Ежели ты признаешь себя грешную, то знаешь, что много скорбей нечестивому, Псалом 31, стих 10. А когда праведную, то паки написано «много скорбей у праведного», Псалом 33, стих 20. «Куда ни повернись, а без скорби нельзя», преподобный Лев Оптинский. «Невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогало бы в болезнях и страданиях и пребывало бы неизменным, если только возлюбим жить в добродетели». Преподобный Исаак Сирин. «Как в море за волной идет волна, за бурей буря и ветер, так и в жизни беда за бедой, огорчение за огорчением, испытание за испытанием». Святитель Дмитрий Ростовский. Ясно, что желать не иметь скорбей, значит желать невозможного. Души скорбящие, терпеливо несущие свой крест, это любимые дети Божии, и Господь всегда с ними. Они идут как бы предшествуемые самим Спасителем, который часто обращает на них с любовью свой взор. Архимандрит Кирилл Павлов. Конечно, легче было бы с сытым чревом и с мягкого пуховика перевернувшись, да прямо в пресветлый рай. Но туда со креста дорожка проложена, ибо Царствие Божие не одной или двумя, но многими скорбями достигается. Преподобный Антоний Оптинский. Практика, то есть Слово Божие, говорит: «Дай кровь и прими Духа». А наша ученость хитрит, нельзя ли уловить Духа так, чтобы не портить крови? И не уловит. Муж не искушен, не искусен, потому-то и учит апостол: испытание производит терпение, терпение же искусство. Послание Иакова, глава 1, стихи 3 и 4. Нам же хочется как-нибудь объехать искушение и терпение и попасть в искусное, а этого нельзя. Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. Как иной, спасаясь от льва, набегает на лютого медведя, и, убежав от медведя, с радостью укрывается в доме и опирается рукой о стену, но там неожиданно поражает его змея. Так и мне, избежавшему многих страданий, нет врачевства от бедствий. Что не встречаю, все то болезненнее прежнего. Везде ищу помощи и повсюду, от Тебя обременяемый, к Тебе опять обращаю взоры, блаженный, к Тебе моя помощь. Богатство неверно, престол кичение сновидца, быть в подчинении тягостно, бедность, узы, красота, кратковременный блеск молний, молодость, временное воскипение, седина, скорбный закат жизни. Слова летучи, слава воздух, благородство, старая кровь, сила, достояние и дикого вепря, пресыщение нагло, супружество иго, многочадие, необходимая забота, бесчадие, болезнь, народные собрания, училище пороков, недеятельность расслабляет, художество, приличное присмыкающимся по земле, чужой хлеб горек, возделывать землю трудно. Большая часть мореплавателей погибли, отечество — собственная яма, чужая сторона — укоризна. Смертным все трудно, все здешнее — смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах. Круг, вечно кружащийся, возобновляющий все подобное прежнему, и неподвижный, и вертящийся, и разрушающийся, и непременный, во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, падениях, успехах. И это дело твоей премудрости, родители слова, что все непостоянно, чтобы мы сохраняли в себе любовь к постоянному. Все обтек я на крылах ума, и древнее, и новое, и ничего нет немощнее смертных. Одно только прекрасно и прочно для человека. Взяв крест, приселяться отсели. Святитель Григорий Богослов. Мы в настоящее время пришли в такой период жизни человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться никто. Игумен Никон Воробьев.

0: «Бедствовать будем». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 12. «Натерпишься горя, научишься жить. Бог терпел и нам велел». Русские пословицы. Невозможно исполнить заповеди Господни иначе, как посредством терпения и молитвы. Преподобный Иоанн Дамаскин. Он не сказал «спасайтесь вашим постом, вашим бодрствованием». Терпением же я называю то состояние, которое сообразно с волей Божией и есть царица добродетелей, основание доблестных подвигов, мир в войнах, тишина в буре и непоколебимая твердыня для обладающих им. Преподобный Григорий Синаид. Как терпением облегчается, так нетерпением умножается страдание. Терпению без бед и искушений научиться невозможно, ибо терпение — это зла и бед терпения, а не добра и благополучия. Святитель Тихон Задонский. Всякая скорбь, соединенная с терпением, хороша и полезна, а без терпения есть отвращение Божие и бесполезно. Насколько подвижник терпит скорби, настолько побеждает врага. Если кто-либо думает, что он причастен и всем добродетелям, но не претерпит до конца, то не избежит сетей дьявольских и не будет управлен к достижению Царства Небесного. Преподобный Петр Дамаскин.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: о священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, иди же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвиглый си, во еже славословите державу Твою,
тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь.
поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь

Дожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 мая по новому стилю или 7 по старому. И мы творим память мученика начала 4 века Акакия Сотника. Воспоминание явления на небе креста Господня в Иерусалиме в 351 году. Память преподобных Иоанна Задознейского и 12 его учеников 6 века. Преподобного Нила Сорского, подвижника 15-го, начала 16-го столетия. Обретение мощей преподобного Нила Мироточивого Афонского в 1815 году. Прославление икон Божией Матери Любечская и Жировицкая. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем не одного, а целый ряд святых. Преподобный Иоанн Задознийский и 12 его учеников. Авив, епископ Некрестский, Антоний Марткопский, Давид Гориджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминский, Исе, епископ Цикланский, Иосиф, епископ Алаверский, Исидор Самтавийский, Михаил Олумбийский, Пир Брецкий, Стефан Хирский, Шио Мгвимский, святые сирские, каппадокийские подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Они, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению. Святой Иоанн Задознийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Задознийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника-младшего, а в Мцхете, древней столице Грузии, были радостно встречены народом, царем Парсманом и католикосом-архиепископом Евлавием. Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицхавели и простершись ниц перед животворящим столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Задазани, где некогда было языческое капище и возвращение.

0: возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеление по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Иса епископами, святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставление святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию, другие – в Карталинию. Все они учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужения и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность. Святой Зенон, столб сладкого послушания, завершив проповедь в горах Верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был после великих подвигов погребен в соборном храме в честь нерукотворенного образа Спаса. Святой Фаддей, по-грузински Тате, вначале остался в Мцхете, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазани для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма и были погребены мощи святого Фаддея, образа чистой правды и веры. Святой Исидор, вертоград добродетели, после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Сантависе в честь нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи. Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах Верхней Карталинии и Осетии, близ местечка Улумби. Он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи. Святой Пир, божественный образ плача, основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали, близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи. Святой Стефан, венчанный силой и ведением, после долгих апостольских трудов в Нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана с левой стороны алтаря у жертвенника. Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илью и углубился в молитвенные подвиги. Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал именем Христа из пределов Мцхеты. По молитве святого Иоанна на горе Зедазани застроился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников, святого диакона Илью и святого Фаддея Степансминского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе на месте его подвигов. Причастившись святых тайн, преподобный Иоанн увидел отверстие неба и воинство бесплотных сил небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годом. Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Зедазани и положили его в особом склепе. Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В X веке при католикосе архиепископе Клименте на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя. Так что святые мощи Иоанна Задознейского оказались в ее пределе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями от Господа и его святого угодника. Преподобнее отче Иоанне, со учениками своими моли Бога о нас. Всего вам доброго. Христос воскресе!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащего мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвиглась и, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моей многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстань, скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси меня грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена. Братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена. И всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.
1: Аминь.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тепло.

Христос воскресе! Сегодня, возлюбленные братья и сестры, в день Адания, праздника Светлого Христова Воскресения, на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 36 по 47 стих. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Евангелист замечает, что многие и из начальников уверовали в него, показывая, что фарисеи солгали и в том, когда сказали, уверовал ли в него кто из начальников. Ибо вот многие из начальников уверовали, но ради фарисеев не исповедовали, ибо возлюбили славу человеческую. О этом Христос и прежде говорил им: «Как вы можете веровать, когда от людей принимаете славу, а славу, которая от единого Бога, отвергаете?» Итак, Евангелист показывает, что с ними случилось то, что предсказывал им Христос. Подлинно, они были не начальники, а рабы, и рабы самые низкие. От этого же научаемся, что кто любит славу, тот раб и бесчестен.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 19 мая в Уральской столице отмечают 158-ю годовщину со дня рождения государя-императора Николая II. В ночь с 18 на 19 мая владыка Евгений совершил ночную божественную литургию в царской комнате, алтаре, возведенном на месте мученической кончины святых царственных страстотерпцев и их верных слуг. Торжественные богослужения в храмах царской обители на Ганиной яме утром 19 мая совершили епископ Каменский Камышловский Мефодий и епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон. В храмах Екатеринбургской митрополии совершаются молебные пения святым царственным страстотерпцам. В честь дня рождения государя 19 мая с 15 до 16 часов православные следопыты будут нести почетный караул на площади перед храмом-памятником на крови. В конференц-зале храма на крови состоится предпремьерный показ фильма о полковом священнике протоиерее Василии Зудилове и его героическом сыне. Череда просветительских мероприятий пройдет в течение недели и в культурно-просветительском центре «Царский». 18 мая митрополит Евгений посетил Свято-Пантелеимонов Центр Духовного Попечения в городе Ревде, расположенный на территории храма во имя Святой Троицы. Во встрече приняли участие руководитель благотворительного центра НИКа Николай Леонидович Бажин и духовник центра, настоятель храма во имя Святой Троицы иеромонах Тихон Щербаков. По итогам визита глава Екатеринбургской митрополии разместил пост в своем Макс-канале. В частности, он сказал, вместе с уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Татьяной Титовой и председателем Первоуральского городского суда Екатериной Елисеевой поговорили о проблемах наркотиков, о том, что эта проблема решается легко и недорого, рекламируют многие, а реально занимаются проблемой единицы. Вот у них мы сегодня и побывали. Свято-Пантелеимонов епархиальный центр НИКа в городе Ревда. Здесь постоянно прибывают 40 здоровых, умных ребят, раненых наркотиками. За 15 лет работы центра статистика такая. Из 40 ребят минимум 30 не возвращаются к наркотикам и живут нормальной, очень насыщенной человеческой жизнью. При участии Екатерины Анатольевны Елисеевой создавался Центр социальной адаптации для подростков имени преподобного Моисея Мурина в Первоуральске, и проект НИКа вызвал у нее глубочайший интерес. Очень важно было поделиться этим опытом с Татьяной Александровной, ведь у многих есть дети, родственники созависимые, а в семье, где все взаимосвязано, победа одного – это победа многих. Будем вместе побеждать зло. Напомним, Свято-Пантелеимонов Центр Духовного Попечения – совместный проект Екатеринбургской епархии и благотворительного фонда НИКа. Центр был основан в 2013 году и является частью общецерковной системы помощи наркозависимым Русской Православной Церкви. В центре получают помощь подопечные из разных регионов России. В течение года они ежедневно участвуют в занятиях по основам православия, психокоррекции, духовно-нравственному воспитанию и физической культуре. В основе методики работы с подопечными – психолого-педагогический подход. Среди сотрудников центра – педагоги, психологи, священники и консультанты. Продолжаем новости. Руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Рентоний Клюкин поприветствовал участников соревнований по джиу-джитсу на кубок руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации мужества, посвященных Дню Великой Победы и приуроченных 15-летию основания регионального следственного управления. Среди почетных гостей, посетивших мероприятие, также были герой России Сергей Александрович Евланов, заместитель руководителя областного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Алексей Валерьевич Невгат, региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Андрей Редькин, председатель Свердловской региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия», заместитель председателя Президиума Национальной ассоциации организации ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия» Евгений Михайлович Агафонов, заслуженный мастер спорта России по самбо, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, победитель Европейских игр Альсим Черноскулов. В приветственном слове отец Антоний передал собравшимся благословение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Отметим, соревнования по джиу-джитсу проводились на кубок руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации «Мужество» и были посвящены Дню Великой Победы, а также 15-летию основания областного следственного управления Следственного комитета. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте. С вами Ирина Василевич и Ирина Николаевна Ордынская, русский писатель, драматург, публицист. Христос воскресе, Ирина Николаевна.
2: Воистину воскресе.
1: Знаменательно то, что мы с вами встретились накануне дня, когда православные христиане чтят память мученицы Ирины Аквилейской, Солунской. Так что это день наших покровителей. Я хотела бы поговорить о вашем профессиональном пути и карьере. Как вы пришли в свою сферу деятельности?
2: Если посмотреть, что, как правило, обо мне пишут, то обычно говорят, что я православный писатель. И это, безусловно, правда. Самое главное в моем творчестве – именно духовная составляющая. Нужно сказать, что я вообще глубоко убеждена, что человек, писатель, посвящает свое творчество тому, что для него самое дорогое. И если человек православный, то, соответственно, ему хочется поделиться с читателями, с миром, с своей верой. Дело в том, что я вообще родом из православной семьи. Мои дедушки, бабушки, мама были глубоко верующими. И с самого детства меня окружала вот эта вот чистая, радостная атмосфера православия. Несмотря на то, что вокруг были времена безбожия, в нашей семье этих времен не было. Бабушка всегда говорила, что мы живем от Пасхи до Пасхи. Я никогда не выходила из дома, чтобы мама меня в дверях не перекрестила. Всякое дело мама начинала словами «С Богом! Господи, благослови!» И вот это необыкновенное, настоящее русское, подлинное православие, которое меня с детства окружало, оно и стало главным, о чем мне захотелось поделиться с миром, когда я поняла, что у меня есть литературные способности. Нужно сказать, что вот в литературном институте часто было такое, что мне преподаватели говорили: вот у вас есть способности, вы так хорошо пишете, а не могли бы вы выбрать какую-нибудь другую тему и писать о чем-нибудь другом, а не о вере в Бога? Но мне кажется, что для меня это вот путь другой был бы невозможен, потому что я пишу о том, что больше всего трогает мою душу. И это, конечно, наша вера в Бога, это наши святые, вот, скажем, царская семья, новомученики.
1: Видимо, поэтому вы и стали в один прекрасный момент главным редактором журнала библиотеки «Эхо Бога».
2: Да, безусловно. Дело в том, что я, можно сказать, сложившийся писатель. У меня вышло 16 книг прозы. Все они, практически все, посвящены именно духовным вопросам. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что я понимаю, что существует в России, возникает, рождается духовная проза и поэзия. Но, к большому сожалению, литература, светская, она не готова принять всех этих авторов. И многие литературные журналы, издательства, особенно когда я начинала работать в 90-е годы, не готовы были принимать рассказы православные, православные стихи. И мне очень захотелось собрать это все. Я боялась, что это все может просто пропасть. Поэтому я создала журнал, в котором начала собирать по всей России произведения авторов, посвященных духовности, духовного вопроса.
1: Над каким проектом вы работали больший период времени?
2: Ну, проектов у меня много. Вот, дело в том, что вот что касается журнала «Эхо Бога», он уже существует достаточно долго, где-то вот с 2013 года. Вот, но я поняла, что журналом вот для того, чтобы привлечь большое количество читателей, для того, чтобы помочь авторам начинающим, журнала мало. Нужно создать еще что-то. И вот в определенный момент у меня и моих единомышленников возникла идея провести конкурс. И мы назвали этот конкурс «Международный конкурс современной духовной литературы «Молитва». И вот, пожалуй, последние годы конкурс, безусловно, занимает большое количество моего времени, сил. И это оказалось очень масштабное действие. Но я счастлива, что это у нас получилось.
1: Какую цель вы ставите перед участниками этого конкурса?
2: Ну вот цель развития духовной литературы в нашей стране. Цель, знаете, очень важно, чтобы вот мне на самом деле моя вот, скажем, мечта, чтобы не было вот этого деления на литературу светскую и на литературу, ну, условно скажем так, церковную. Мне кажется, что наша страна Россия, которая возникла как православное государство, наша литература, которая отличалась именно всегда духовностью, я вот недавно по заказу одного журнала написала об этом статью, да, меня попросили вот порассуждать на тему русской литературы как таковой. И получается, что первые учебные учреждения, первые писатели – это были люди церковные, это были люди, которые учились в семинариях. Это, ну вот даже вот вспомните Ломоносова, да? Ведь он учился при монастыре, это был учительский монастырь в Москве. Вот. И практически, если вы посмотрите биографии всех наших великих, ну, скажем так, древних, да, мастеров, это были или монахи, которые писали летописи, или наши первые литераторы русские. Всегда вот была эта связь, она сохранилась до сих пор, она всегда присутствовала в произведениях всех наших классиков русской литературы. Если вот даже взять разные цитаты из разных наших классиков, то, допустим, Пушкин говорил, что вот мы должны быть благодарны монахам вот, вот именно за сохранение истории, вот за создание вот культуры нашей российской, да, вот как мы ее понимаем. Вот. Трудно представить себе, допустим, творчество Достоевского, да, без его обращение к православию. И если вот проанализировать, то именно этим всегда отличалась русская литература, и этим, именно этим она цена для нашего мира. И очень будет обидно, если мы потеряем эту связь. Связь вот с великой русской литературой, а через нее связь с вот самым началом нашей культуры российской, которая идет именно из монастырей, идет от православия. Поэтому сейчас очень важно, чтобы культура духовная развивалась, чтобы она, тут сложный вопрос, можно сказать, возвращалась в Россию, а можно сказать, что и она во многом сейчас рождается, потому что такая массовая духовная литература в прежние времена, возможно, была даже не могла появиться, потому что XIX век во многом уже был таким вольнодумным и приближался, был заражен революционными какими-то идеями, с одной стороны. С другой стороны, действительно было большое количество народа, которые просто были неграмотны. Они, не было читателя и не было возможности, чтобы из вот этих большой народной массы рождались писатели верующие. Сейчас, слава Богу, это все есть. То есть у нас церковь разрешена, у нас большое количество верующих, они все люди образованные, они могут читать книги, которые могут написать такие же верующие люди. И для меня это большая надежда на то, что вот в нашем стране может возникнуть и возникнет, я верю в это, духовная литература. А вот создание вот этого конкурса, создание журнала — это как раз попытка помочь этому процессу. Это вот то малое, что я могу как профессиональный писатель сделать в своей жизни.
1: Чуть-чуть вернемся назад. Был ли какой-то ключевой момент, определивший ваш профессиональный путь? Все-таки с диплом радиотехника, потом впоследствии литературный институт, и тягу такую вы почувствовали в себе. Вот, может быть, в вашей жизни что-то произошло, какие-то события, или это просто был пробное такое, нет, или это выход энергии?
2: Я думаю, что, понимаете, нет, ничего такого вот особенного не произошло. Просто я начала писать. А так устроена литература, что вот писатель не может обмануть читателя. Вы понимаете? Вот это просто мистика какая-то, потому что читатель на самом деле увидит, что нас вот через текст, что думает писатель, врет он или нет. Действительно ли рассказывает о том, что близко его душе, или обманывает. И это очень, писатель не может, с другой стороны, писать о том, что его на самом деле не интересует и не близко его душе.
1: А о чем вы писали первое ваше произведение?
2: Вот я, первая моя повесть, которую я поступила в литературный институт, была и о вере. То есть она была, знаете, вот я писала о жизни, которая была в то время, обычной, бытовой, в приложении к Евангелию. То есть вот я прям с такой повестью поступала в литературный институт. Я вот, то есть, когда ты пишешь, то тема должна тебя полностью захватывать. Она должна была, у тебя должны гореть глаза, у тебя должно сердце откликаться на эту тему. И тогда ты напишешь так, что читатель считает через твои повести, рассказы, романы вот это неравнодушие твое к чему-то. Если ты по-настоящему любишь Бога, и ты, безусловно, у тебя есть способности литературные, есть в руках ремесло, ты, рассказывая об этом, обязательно достучишься до сердца читателя.
1: Я в этом уверена. И я так понимаю, что это вылилось в широкую разнообразную работу. Как вы не потерялись в таком пространстве и в таком разнообразии? Сколько же сил нужно? Это нужно уметь работать с людьми. И организационные моменты, и талант ваш поддерживать и развивать. Как вы с этим справились? В общем-то, это были средние годы, вы достаточно молодой человек. И все-таки среди этих проектов какой самый значимый для вас?
2: Ну, если вы имеете в виду, если не касаться вот конкурса, да, который
1: любые
2: сейчас
1: проекты, вообще, проекты, если подвести черту.
2: Вот, ну, честно говоря, было очень много разных интересных проектов. И каждый раз, когда я занималась каким-то проектом, то он на этот момент становился, наверное, главным и любимым. Вот. Были документальные фильмы и о царской семье, вот, и о Матроне Московской. Были книги вот, в серии «Жизел». Тоже вот у меня я написала для серии «Жизел» книгу «Матрона Московская. Святая царская семья». Были пьесы, которые тоже были для меня очень важны. Я рада, что какие-то из них поставлены. Они у меня разные, они посвящены разным темам. И тоже где-то половина, наверное, из них тоже на духовные темы. Вот. Были сценарии. Вот я очень люблю вспоминать сценарий, который я написала к столетию гибели царской семьи. Это был литературный такой музыкальный спектакль, который показали в концертном зале имени Чайковского, и была прямая трансляция телеканала «Культуры». Там было два хора, был симфонический оркестр, лучшие наши актеры, и это было прямо вот день в день столетия гибели царской семьи 17 июля 2018 года. Вот. Я столько души и сил вложила в этот спектакль. И думаю, что это вот такой был мой поклон горячо любимой мною царской семьи, которую я люблю, уважаю больше, где-то уже 27 лет я пишу о них книги, есть и пьесы, есть и вот и документальные фильмы. И я не устаю вот писать о них, признаваться им в любви.
3: После таких серьезных масштабных проектов нет ли ощущения, что вы все сказали? Или все-таки еще вы черпаете силы для того, чтобы какие-то идеи хотите довести до умов людей?
2: Ну, конечно же, нет совершенно. Не хватает времени, потому что и книги я новые пишу. Вот у меня две книги я пишу, одна сейчас в издательстве, но на самом деле это такое поле огромной работы, вот, а работников мало, вот, переиначивая Евангелие.
3: А с какими самыми серьезными вызовами вы сталкивались в своей профессиональной деятельности и как вы их преодолевали?
2: Вы знаете, ну, вначале мне вообще говорили, что в литературном институте мне говорили, что меня не будут публиковать. Мне говорили, что православные рассказы, православные повести, тем более книги, нет, это никогда не будет опубликовано. Вот. Но, слава Богу, у меня уже вышло 16 книг, 10 пьес, есть сценарии, очень много журнальных публикаций, и вот и документальные фильмы, и много-много всего, и все это посвящено православию. Слава Богу, это удалось преодолеть. Но я должна вам сказать, что начиналось это все очень сложно. Когда вот я первую повесть принесла в журнал «Москва», вот, то там ее долго не публиковали. Вот. Несмотря на то, что прекрасный журнал и многие известные авторы там работали в редакции, никак не удавалось опубликовать мою работу. Все равно находились люди, которые мешали этому. И вдруг, неожиданно, уже спустя, наверное, год, как там лежала моя повесть, мне сказали, что повесть опубликовали. Я была, конечно, необыкновенно счастлива. Пошла в редакцию за гонораром. Вот. И там познакомилась, меня представили. Он тоже пришел за гонораром, Валентину Распутину. Вот. И оказалось, что вот моя вот повесть в журнале «Москва» опубликована благодаря горячо мною любимому писателю Валентину Распутину. Мы с ним говорили там, и он сказал мне такие слова: «Никого не слушайте, вы все правильно делаете». Вот я повесть прочитала, она мне понравилась. Так что я должна вам сказать, что это, конечно, вот я провожу сейчас этот конкурс, занимаюсь этим журналом. Вы, Ирина, абсолютно правильно говорите, это отнимает очень много времени, страдает в том числе и мое собственное творчество. Вот сейчас мне на 2 месяца пришлось отложить мои книги. Но понимая, как это важно помогать людям пробиться в литературу, особенно это сложно, с такой темой, как православная, особенно это сложно, если люди живут не в Москве, не в Петербурге, а в каких-то небольших городах, а то и селах по всей нашей необъятной России, но это вовсе не значит, что они не талантливые, потому что очень много талантливых людей по всей вот, нашей стране. Но им нужна помощь.
3: А
2: без этого невозможно.
3: Что, на ваш взгляд, отличает успешного специалиста в вашей области сегодня?
2: Успешного специалиста? Ну, это сложно. Вообще-то я больше интересуюсь не успешными специалистами, а больше меня интересуют люди по-настоящему талантливые, а значит щедрые. Ведь по-настоящему талантливый человек, он, как правило, очень щедр. Он делится не только с окружающим миром, но и со своими там, молодыми коллегами. Вот вы посмотрите, Пушкин, это пушкинский современник, журнал, и вокруг, на самом деле, как маленький союз писателей, то есть люди, которым помогал Пушкин. Тоже можно сказать Достоевским, Некрасовым. То есть люди щедрые, они талантливые, они щедры, они готовы помогать и делиться. И знаете, я не знаю, вот если я иногда кому-то помогу, я, может быть, иногда больше радуюсь успехам этого человека, даже больше, чем своим. Когда ты кому-то помогаешь, и потом этот талант открывается, и потом он признается, и человек публикуется, ты думаешь, боже мой, какое счастье, мне это удалось, мне удалось этому человеку помочь. И это, в общем, мне вообще кажется, что так, во всяком случае, русская литература так и строилась всегда.
3: Правильно ли я понимаю, что успешный специалист – это такой человек, такой профессионал, который идет под оком Бога, вот с верой?
2: Безусловно. Я вообще думаю, что без Бога, вот я иногда думаю, боже мой, встречу атеиста и думаю, боже мой, ему так бы нужна была бы вера, вот ему так нужна была бы Божья помощь. Он нуждается в Боге. Вот. Мне его вот искренне до глубины души жаль. Вот. А, конечно же, люди по-настоящему, ведь, понимаете, умствование и успех в мире – это не всегда настоящий успех. «Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех», – сказал поэт. Понимаете? Настоящее творчество, оно такие глубины затрагивает. Оно вот иногда говорят, да ваша литература, да что, разве можно кого-то перевоспитать? Да, но это неправда. Литература, между прочим, и учебную литературу называют литературой. Литература, человек рождается чистым листом, попадет, извините, волчью стаю, станет волком. Мы каждого ребенка воспитываем, каждый ребенок, и основа этого воспитания по-прежнему книга, потому что это и в школе книга, и в вузе книга, и что бы мы ни изучали с вами, мы к чему с вами обращаемся? Все равно в первую очередь обращаемся к книге. Поэтому, конечно же, на людях пишущих лежит такая важная миссия. Как он может помочь человеку, как даст ему надежду, как станет проводником и в том числе и миссионером. Вот. Я вообще искренне убеждена, что православная литература художественная может обладает огромным потенциалом именно миссионерским, потому что вера – это все-таки не от головы, не от фактов, а скорее от души. Мы верим, понимаете, мы верим. И в этом нам литература может быть большой подмогой.
3: То есть литература имела и имеет воспитательный характер. А какие навыки, по вашему мнению, будут наиболее востребованы в вашей сфере через 5-10 лет?
2: Навыки вы имеете в виду в
3: литературе? Профессиональные навыки, как эксперта, как...
2: Ну, ремесло, оно всегда является ремеслом. У нас ведь, знаете, вот это вот мы институтов не кончали, и я за свою жизнь услышала, ну, не знаю, много-много раз такую фразу, а что это вообще такое литературный институт? Чему там вообще могут научить? Вот. Но я искренне считаю, что литератор – это как любой другой ремесленник. Он должен прекрасно знать язык, глубоко знать историю вообще мира, не только литературы. Он должен обладать и чисто ремесленными навыками, да, то есть знать, как построить сюжет, должен уметь разработать конфликт. То есть очень много существует навыков, которыми должен обладать профессионал. Я бы хотела, конечно, чтобы люди, которые начинают заниматься литературой, они обязательно занимались своим образованием. И это было бы очень полезно. И вы знаете, я не сторонник того, когда говорят, боже мой, да что ж такое, вот у нас только пишут, у нас почти все пишут стихи, у нас эти прозорои, эти стихи, у нас там столько авторов. Я совершенно не разделяю скептического отношения к этому. Я думаю, что если мы мышление свое развиваем через именно язык, да? Поэтому чем больше людей у нас думают, пишут, да, они лучше общаются, они лучше говорят, они больше... У нас ведь, вот, если вы будете писать, допустим, диссертацию по физике, математике, там, не знаю, там, по любым естественным наукам, это все равно вы будете писать на русском языке. И от того, как вы владеете языком, очень сильно будет зависеть и ваше мышление. Поэтому я надеюсь, что у нас будет все больше людей, имеющих отношение к литературе, любящих литературу, занимающихся ею профессионально или непрофессионально. Но знание языка, знание культуры своей, знание истории своей страны, только, мне кажется, только улучшит наше общество и даст ему новые возможности для развития.
3: Я не уверена, можно ли отнести это к навыкам. Аналитика, внимание, уметь концентрировать свое внимание, вести внимательный образ жизни, анализировать, находить, что в знаменателе, что важное, что второстепенное, отделять. Есть ли тенденции или явления в вашей сфере, которые вас особенно вдохновляют?
2: Ну вот меня вдохновляет то, что в литературу приходит все больше верующих людей. Я вообще думаю, что для нашего общества, вот наше православие, вера в Бога, это надежда на то, что вообще вот Россия может измениться. Потому что люди верующие, они не сами, ну как бы не сами для себя являются мерилом всех вещей, а над ними есть Бог. Знаете, вот как без царя в голове, там, да, вот когда в голове царь, Бог, когда человек верит, он совершенно иначе смотрит на мир, он совершенно иначе относится к другим людям. Вот. У него нравственность соответствует заповедям Господним, если он по-настоящему верит. Он кается в своих грехах, и я очень надеюсь, что литература послужит тоже подспорьем нашему обществу, и вот духовная литература, она поможет тем людям, которые идут сейчас в храм, поможет детям, которые будут знать благодаря такой литературе историю, допустим, России, что они будут гордиться своей страной. Потому что история России, вообще история, которую принято стало преподавать, это история государства,

потому все бывает во благо нам. От нас зависит только надлежащим образом воспользоваться всем, что случается. Но если и одно только терпение явим, и то доброе есть держание себя пред Богом. Святитель Феофан Затворник. Условия внешней жизни надо предпочитать те, которые постоянно указывают нашу тьму, нашу полную испорченность, гораздо большую, чем обычно думают не только мирские люди, но и так называемые духовные. Надо познать себя до конца, познать не только испорченность, но и бессилие самому исправить ее. Игумен Никон Воробьев. Ни бедность, ни болезнь, ни обида, ни злословие, ни бесчестие и даже не смерть, а только грех из всех зол человеческих есть действительное зло. Святитель Иоанн Златоуст. Причина ваших скорбей в других людях. Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Евангелие от Анна, глава 19, стих 11. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Послание Иакова, глава 5, стих 9. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Послание к евреям, глава 12, стих 5. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Первое послание Петра, глава 3, стих 13. «Напади Бог, нападут и добрые люди» — русская пословица. «Мне очень не нравится в тебе то, что ты находишь причиной своих скорбей других людей, а не себя. Это сильное ослепление происходит от гордости, и потому ты не находишь утешения, и печали твои бывают безотрадные». Преподобный Лев Оптинский. «Не все, что замышляют люди, могут уже и сделать. Нет, но только то, что попускается им от Бога». Преподобный Зосима Палестинский. «Терпеть скорби и не обвинять людей в своих бедствиях есть истинное ведение. Ум, забывающий истинное ведение, ведет с людьми войну за вредное себе, как за полезное». Преподобный Марк Подвижник. «Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в этом никого, кроме себя, и говори: это случилось со мною за грехи мои». Преподобный Ор. «Будем учиться себя мысленно за все укорять и осуждать, а не других, ибо чем смиреннее, тем прибыльнее, ибо смиренных любит Бог и благодать свою на них изливает». Преподобный Антоний Оптинский. «Кто не вредит самому себе, тому никто не сделает вреда. Запомните одно правило: обижающих много, а обижаемого нет ни одного. Чтобы такую загадку не смутить вас, я сейчас же разрешу ее. Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воздаяние награды. Точно так же мы должны думать и о своих страданиях. Этими страданиями мы или заглаждаем грехи наши, или же, если не имеем грехов, получаем за них блистательнейшие венцы». Святитель Иоанн Златоуст. Каждый должен требовать от себя исполнения всех заповедей Божиих. Все, что делают с нами другие люди, и что без содействия людей с нами совершается, считать праведным судом Божиим для нашей пользы, нашего спасения, и смиренно все потерпеть. Это будет душеспасительно и принесет мир в сердца наши. Господи, да будет воля святая Твоя. Преподобный Никон Оптинский. Не доверяй также и тому

0: помыслу, который при скорбях, наносимых тебе, научает не себя обвинять, а сожалеть о причинивших оные, как о виновных, что они покоряются врагу и тому подобное. Это тоже вражий помысл, тайно влекущий через самооправдание к самомнению. Гораздо полезнее быть оглагольником себя в первословии, то есть обвинять себя самого, как подавшего чем-либо повод к оскорблению себя. Обвинять себя как достойного оскорблений в недостатке терпения, смирения, снисхождения и любви. Преподобный Макарий Оптинский. Ты жалуешься на несправедливость людей, окружающих тебя, по отношению к тебе. Но если ты добиваешься того, чтобы царствовать со Христом Господом, то посмотри на Него, как Он поступал с окружающими Его врагами, Иудою, Анною, Каиафою, книжниками и фарисеями, требовавшими Его смерти. Кажется, Он никому не жаловался, что враги Его несправедливо поступают с Ним, а во всех ужасных скорбях, наносимых Ему врагами Его, Он видел единственную волю Отца Своего Небесного, который и решился следовать, и следовал до последнего своего издыхания. Преподобный Амвросий Оптинский. Любящими нас и ненавидящими нас управляет промысл Божий к общему нашему благу, духовному преуспеянию. Высочайшая любовь Божия через любовь любящих нас – влечет нас к подражанию и основному познанию любви. А через дела ненавидящих нас Господь приводит любовь нашу к высшему совершенству через самоотвержение, через любовь к врагам. Иеромонах Петр Серегин. Вы ропщите. Благо мне, Господи, что Ты смирил меня, чтобы я научился уставам Твоим. Псалом 118, стих 71. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Послание к евреям, глава 12, стих 7. «Не гневи Бога ропотом, молись Ему шепотом» — русская пословица. Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать. Преподобный Иосиф Оптинский. Немалодушной слезливостью, неуничиженными жалобами, не грубым ропотом преклоняется долготерпеливый человеколюбец, но мужественным терпением. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Когда чем-либо наказываем, бываешь от Бога, не ропщи, потому что Он наказывает как Отец и достоин благодарения как благодатель. Преподобный Нил Синайский. Как неуместно не благодарить врачей за оздоровление тела, и тогда, когда они дают нам врачевства горькие и неприятные, так неуместно и оставаться неблагодарным к Богу за то, что кажется нам нерадостным, не разумея, что все бывает по Его промышлению и на пользу нам. Преподобный Антоний Великий. Случается от впадшего в несчастье слышать жалобу: «За что я так стражду?» Ответ близок: «Ты страждешь за этот самый вопрос». Ибо в вопросе «За что я так стражду?» заключается решительная мысль: «Я не заслуживаю того, чтобы так страдать», или, что тоже, «Я стражду несправедливо». Но кто послал или попустил на тебя страдания? Не Бог ли и Его провидение? И так не видишь ли, что твоим вопросом ты в сердце величаешь себя и укоряешь Бога, если и не ропщешь на Него явно? Святитель Филарет, митрополит Московский. Нетерпение и роптание в напастях — ничто иное, как хуление, ибо ропщущий непременно думает, что он неправедно терпит напасти, которые на него Богом посылаются. Святитель Тихон Задонский. Да веруем ли мы в Него? Как можно сказать, что верим ему относительно будущего, когда не веруем относительно временного и настоящего? А не веруем, ибо пристрастны к вещественному, живем плотски и воюем против духа. Преподобный Максим Исповедник. Ропота на Бога нужно остерегаться и бояться как смерти, ибо Господь Бог по великому милосердию Своему все грехи наши долготерпеливо терпит, но ропотливости нашей не выносит милосердия Его. Преподобный Антоний Оптинский. В часы посещения тебя душевную скорбью ты малодушествуешь. О сём сердечно сожалею. Неужели неволен Господь искусить любовь и веру нашу к Нему, отнятием утешений и посланием тяготы и мрака, чтобы мы в всем состоянии прибыли твердой в вере и надежде на Него? По мере терпения и смирения нашего множится и любовь к Нему. Скажи себе, если доброе приняли от руки Господней, злого ли не стерпим? Книга Иова, глава 2, стих 10. Ты ропщешь, но тем самым увеличиваешь свои скорби, а когда ты подклонишь смиренно выю свою под руку Божию и будешь себя винить, кроме всех других вин за нетерпение и ропот, то получишь облегчение и утешение в скорбях твоих. Преподобный Макарий Оптинский. При разных неудачах говори: «Господи, верю, что терплю должное и получаю то, что я заслужил. Но Ты, Господи, по милосердию Твоему, прости и помилуй меня». Так повторяй, пока не почувствуешь мир в душе. Преподобный Нектарий Оптинский. Но если на скорби нам неспосланные мы будем смотреть только как на несчастье и повод для ропота, то мы последуем уже не Спасителю, а не раскаянному разбойнику, и крест скорбей наших не только не отгонит от нас врага, но еще и привлечет его к нам, как к верной добыче. Неся же крест свой, последуя Господу, мы вскоре убедимся, что это царственное оружие защищает нас от искушений дьявола, помогает побеждать множество опасных врагов, наши страсти, и ограждает от многого дурного, что совершили бы мы, если бы не несли его. Архимандрит Кирилл Павлов.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 16 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тбилиси для участия в торжествах, приуроченных к интронизации новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии Шио III, прибыла делегация Русской Православной Церкви в составе митрополита Тверского и Кашинского Амвросия и заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерея Игоря Якимчука. В аэропорту делегацию встретил епископ Никарцминский Вахтанг. 17 мая члены делегации Русской Православной Церкви молились за божественной литургией в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, которую совершили святейший блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Шио III и блаженнейший митрополит чешских земель и Словакии Ростислав в сослужении иерархов и духовенства Грузинской Православной Церкви, представители других поместных православных церквей, прибыв на торжества. В храме присутствовали руководители Грузии, президент Кавелашвили, премьер-министр Кабахидзе и председатель парламента Папуашвили. Торжества совпали со вмечаемым в Грузии на государственном уровне Днем святости семьи, учрежденным по инициативе святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха Ильи II. Во всех храмах Тбилиси в этот день были совершены ранние божественные литургии, после чего состоялось многотысячное народное шествие к собору Святой Троицы, возле которого прошел праздничный молебен. В слове по окончании богослужения католикос-патриарх всея Грузии Шио III призвал людей объединиться для защиты в Грузии института семьи. В выступлениях президента, премьер-министра и главы парламента Грузии прозвучали мысли о важной объединяющей роли церкви в деле защиты в грузинском обществе нравственных ценностей, в том числе семейных. Было подчеркнуто, что празднование Дня святости семьи является знаком православной идентичности грузинского народа, которую необходимо оберегать и укреплять ради мира и благополучия Грузии. В тот же день митрополит Амвросий и протоиерей Игорь Якимчук посетили древний Сионский собор Тбилиси, где совершили литию по святейшему католикосу-патриарху всея Грузии Ильи II на его гробнице, а также поклонились одной из главных святынь Грузинской Православной Церкви – кресту святой равноапостольной Нины. Вечером делегация Русской Православной Церкви была приглашена на торжественный прием по случаю интронизации святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха всея Грузии Шио III с участием предстоятелей иерархов Грузинского патриархата, делегации поместных православных церквей, высшего государственного руководства Грузии, представителей инославных христианских конфессий и религиозных объединений. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к новоизбранному предстоятелю Грузинской Православной Церкви с приветственным словом, передав ему сердечные поздравления от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своем обращении митрополит Амвросий обратил внимание на то, что престол Грузинской Православной Церкви украсился новым первосвятителем в год 1700-летия провозглашения христианства государственной религии Грузии. Владыка также отметил, что новому грузинскому патриарху предстоит продолжать и приумножать многочисленные начинания блаженно почившего католикоса-патриарха Ильи II, в числе которых особое место принадлежит заботе о сохранении семейных и прочих нравственных ценностей. Затем митрополит Амвросий преподнес патриарху Шио памятные подарки. На приеме также выступили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе, представители поместных православных церквей и официальные гости торжеств. В эфире новости. 16 мая, в день памяти преподобного Феодосия Печерского, по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа, на источнике святого на берегу реки Тускари в Курске, епархиальный древлехранитель, председатель историко-архивного отдела Курской епархии иеромонах Афанасий Зимин совершил молебен. На богослужении присутствовали губернатор Курской области Хинштейн и генеральный директор акционерного общества РИР-Энерго Сухотина. Святой преподобный Феодосий Печерский Троицкий – один из основателей и устроителей Киево-Печерской лавры, наряду с преподобным Антонием Печерским, родоначальник монашества на Руси и первый известный курянин. Летоисчисление Курска, которое в 2032 году готовится встретить свое тысячелетие, ведется от первого письменного упоминания о городе в житии Феодосия Печерского. Детские отроческие года будущего подвижника прошли в Курске, под стеной Курской крепости, у подножия Меловой горы, что ниже Знаменского монастыря, сохранился колодец, из которого, по преданию, будущий святой брал воду для выпечки просфор. Куряне называют этот колодец святым или феодосиевским. Преподобный Феодосий Печерский всегда особо почитался в Курске. В XIX веке над Феодосиевским колодцем на пожертвование курян была построена часовня. В 1918 году, в дни безбожного лихолетия, у святого колодца совершилось чудо. Здесь была найдена похищена икона Божьей Матери знамение «Курская коренная». В послереволюционные годы часовня была разрушена, колодец засыпан. В настоящее время ведутся работы по восстановлению разрушенной часовни. По инициативе губернатора Хинштейна в рамках подготовки к тысячелетию Курска началось возрождение духовного места. Комплексный проект, который реализуется правительством региона, компанией РИР-Энерго и Курской епархии, предполагает компактизацию ТЭЦ-4, освобождение территории, создание культурно-духовного кластера на этом участке с парком и восстановленной часовней. Работы планируют завершить к 2028 году. Каждый желающий может внести свой вклад в возрождение часовни. На сайте епархии открыт сбор средств на восстановление. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня среда, 20 мая. Мы желаем вам хорошего мирного дня. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Глава «Освети свою душу». 12:30 в рубрике «Звучащая книга» продолжаем слушать исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 13:10 встреча за кулисами. Мы отправимся на концерт студентов класса камерного ансамбля профессора Аллы Александровны Романовой. В 13:40 «Детям о Боге» слушаем евангельские чтения для детей. В 14:20 в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Александр Горлов. Сегодня тема беседы «Царствие Божье». В 15:10 мы повторим программу из цикла «Просто о православии». В 15:30 репортаж дня Виктории Кауган с концерта в Доме культуры «Современник» в Красной Горнице. В 16:10 православный календарь. В 16:20 детям о Боге. В 16:40 программа по страницам альманаха «Воскресенье», посвящена на сегодня сборнику поэтессы Марины Лихомановой. В 17:20 в рубрике «Гость в студии» мы продолжим беседу с писателем Ириной Ордынской. Беседу Ирина Васильевич. В 18:10 для ребят продолжение сказки Василия Жуковского «Война мышей и лягушек». В 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. Панславязм в балканский кризис XIX века. В 19:10 книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». 20:20 беседы о вечном. Напомню, в программе принимает участие священник Александр Горлов. Тема беседы «Царствие Божье». В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж Виктории Кауган с концерта в Доме культуры «Современник» в Красной Горнице. В 22:30 в цикле «Духовное слово» мы слушаем сборник «Душевный лекарь. Святые отцы Миряна». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:35 урок «Добротолюбие» в нашей радиошколе православия. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресение» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: «Освети свою душу. Если отключить ток, лампа погаснет». Если ты сбит с толку и расстроен, если твое сердце чем-то напугано и дрожит от неуверенности, то знай, что все это результат пребывающей в тебе тьмы. Отсек ты себя от притока божественного света, и лампа твоей души помрачилась. Восстанови же связь с Христом, сказавшим «Я свет миру». Напитай свою душу. Насыщаешь ли ты свою душу? Тело из земли и ищет земного пропитания, а душа от Бога и жаждет своей небесной пищи. «Я есмь хлеб жизни», — сказал Христос. Если не начнешь ты питать свою душу этим бессмертным хлебом, то она умрет прежде твоего тела. Если хочешь получать советы и наставления по данной теме, пиши в Жичское евангельское общество, монастырь Жича, Кралево. Счастливого тебе и благословенного нового 1937 года. Аминь, дай Боже. Народное спасение. На одном из собраний некий политик говорил, что его фракция проложит более удобные пути сообщения, построит самые совершенные железные дороги, воздвигнет такие-то и такие-то новые здания, гораздо краше старых, и окончил речь словами: «Тогда нам будет намного лучше, чем теперь». Слушал это и некий дядя Станиша, который потом встал и перед всем народом громогласно заявил: «Братья, лучше нам будет тогда, когда мы и сами станем лучше». Собрание умолкло и разошлось. А слова дяди Станиши сделались в том краю поговоркой. Итак, народное спасение в том, чтобы и сам народ стал лучше, чтобы утвердился он в вере и в честности, присущей его отцам, чтобы отрезвился от опиума современной лжи и притворства, носящего имя истины, но отрицающей истину с большой буквы, то есть Христа, чтобы излечился от воровства, сутяжничества, лжесвидетельств, похищений, убийств, самоубийств, от разврата, ненависти, злобы и дележей, от нетерпения в браке, от сквернословия в ругани, от неверной меры кровавой вечери. С Божьей помощью так и будет. Аминь. Дай Боже. Интересные и поучительные заметки со всего мира. Кириллица. И снова кириллица. Ни один шрифт в мире не может сравниться с нашей кириллицей. В Среднеазиатской республике Узбекистан верховные власти вновь решили вместо латиницы вернуть в употребление кириллицу. Латиница была введена в 1924 году, но оказалась гораздо менее практичной, чем кириллица. Поразительно, что и Мустафа Кемаль ввел кириллицу в Турции как замену письменности на основе арабского алфавита. Ведь турецкие слова намного легче и короче писать именно кириллицей, а не латиницей. К сожалению, в Турции кириллица продержалась недолго, и в 1928 году была заменена латиницей. Определяющую роль в этой замене сыграли политические мотивы, вытекающие из ориентации Турции на Запад, хотя буквы латиницы действительно не передают всю звуковую гамму турецкого языка. Отсюда необходимость дополнительных огласовок и нехарактерных чтений. В Узбекистане же латиница была официально введена в 1927 году. Кто их научил? Пингвины, птицы, чем-то похожие на наших уток. Они живут на побережье Антарктиды, питаясь морской рыбой. Но в определенный период пингвины линяют и становятся легче. Дабы сохранить способность нырять, они проглатывают несколько камушков прибрежной гальки. Причем, если море спокойно, то обременяют себя меньше, а при шторме больше. Кто научил их так поступать? Жития святых. Некто справедливо заметил, для укрепления воли и формирования благородных характеров нет лучшего чтения, чем жития святых. Мир оный. Будучи на смертном одре, английский ученый Хукер сказал: «Я рад, что отхожу в мир порядка». Золотое правило. Святой Митрофан Воронежский написал следующее золотое правило: «Предай себя труду, храни умеренность, и будешь богат. Воздержанно пей, мало ешь, и будешь здоров. Делай добро, убегая от зла, и будешь спасен». Завещание Негоша. Правитель Черногории Петр II Петрович Негош оставил после себя сбережения в 500 тысяч золотых форинтов, помещенные в банки Петрограда и Вены. В своем завещании он отписал всю эту сумму черногорскому народу, чтобы в голодные годы на эти деньги приобреталось для него продовольствие. Министр без портфеля Балдуин, в бытность свою премьер-министром Великобритании, включил в состав правительства лорда Перси в качестве министра без портфеля. Лорд Перси, пробыв несколько месяцев в этом звании, заявил об отставке, мотивируя ее тем, что ему стыдно получать содержание из народных средств, но ничего не делать. Сектанты. Кто-то хорошо заметил: отнимите у религиозных сектантов ненависть к православию, и у них ничего не останется. Молитва полководца. Наполеон в 1812 году занял Москву, но не смог в ней удержаться. 11 октября того же года в штаб русского верховного командования прибыл гонец и сообщил князю Кутузову, что Наполеон со всей своей армией начал отступление. Кутузов разрыдался, а затем, обернувшись к иконе Спасителя, в углу своей комнаты произнес следующие слова молитвы: «Господи, Создателю мой, Ты услышал нашу молитву, Россия спасена, благодарю Тебя, Господи». Воевода Степа. Этот великий сербский патриот чрезвычайно до скупости оберегал государственное имущество. При этом он повторял: «Легко беречь свою». Человек познается потому, как хранит он чужое.

0: жемчужные четки. Только те из людей, кто так и не научился мыслить, никогда не почувствовали и не узрели перста Божия. Божие действие открывается лишь тем, кто способен, запоминая события, связывать их между собой. В 1933 году в Америке сожгли огромные запасы хлеба, чтобы только удержать высокую цену на зерно. Пшеницу и кукурузу бросали в топки паровозов. Кстати сказать, именно в этом году были установлены дипломатические отношения Соединенных Штатов Америки с Советским Союзом, хотя торговые связи существовали и ранее. Малейшее пожелание советской стороны, и излишки зерна из Соединенных Штатов были бы в срочном порядке переправлены в СССР. Этого, как известно, не произошло, потому что советская власть в отношении русского народа проводила в 1932-1933 годах политику так называемого «голодомора», постоянно ссылаясь на объективные причины – неурожаи, нехватку хлеба вследствие саботажа кулаков и прочих вредителей и тому подобного. Но уже в следующем 1934 году засуха поразила необозримые посевные площади, отчего возникла угроза голода. В том же 1933 году в Южной Америке купцы, руководствуясь аналогичным расчетом, побросали в море огромное количество кофе. Поэтому милостивый и праведный Господь ясно дал понять, что и кофе принадлежит ему, а не купцам, повелев воде на следующий год затопить обширные пространства кофейных плантаций. Ведь даже законы языческих государств не позволили бы совершиться такому безумию. В молитве «Отче наш» мы сначала упоминаем о Боге и его святости, потом о хлебе, который взращивает нам земля, и, наконец, о самих себе, как источнике лукавства, искушения и греха. Хлеб — главное условие нашей земной жизни, разум в душе — и нежный вкус хлеба свидетельствует, что человек создан не из обезьяны, потому что последнее, сколько бы ни эволюционировало, не может сотворить себе ни разума, ни сладости хлеба. Такая бесчеловечность была невозможна и во времена абсолютных монархий, но стала возможна в ту эпоху, когда хлеб, пусть даже посредством огня, превращается в деньги. Французский король Филипп Красивый, желая защитить народ от тягот голодных лет, набивал пшеницей все горные пещеры в своем государстве. Некоторые из них стояли законопаченными еще 200 лет, а современная Америка сжигает хлеб в 1933 году, чтобы в 1934-м бедствовать и голодать от последствий засухи. Осуждение ближнего равнозначно поношению самого Бога. Иногда оно и вправду завершается хулой на Бога. Бог попускает такое безумие, чтобы вразумить сквернослово. Господь берет на себя все грехи, включая и осуждение ближнего. Все эти колкие слова переносит он на свою святость, чтобы человек вспомнил о Боге, если не тогда, когда ругает ближнего, то, по крайней мере, тогда, когда оскорбляет самого Бога. За это падали и погибали даже великие подвижники, ибо пренебрегли они первым блаженством, то есть нищетой духа, сиречь смиренномудрием. Ведь сие последнее подразумевает заботу только о собственном бревне и о своем спасении. Господи, помянух имя Твое и спасохся. Перемирие с немцами было заключено на французском фронте в одном из железнодорожных вагонов. Когда немцы подписали протокол, первым из вагона вышел маршал Фош, представитель союзников и союзных правительств. Именно в его руки вложил Бог бич и бразды окончательной победы. Когда министры пришли поздравить его со свершившимся фактом, он произнес те великие слова: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Кто такой был маршал Фош? До Великой войны он служил в одном из ничем не примечательных гарнизонов, но однажды на его имя поступил удивительный официальный запрос. У него спрашивали, знает ли он каких-либо офицеров, которые посещают церковь и придерживаются клерикальных воззрений. Так пишут те, кто разбирается в политике, но совершенно чужд религии. На это благородный командир ответил лаконично и по-христиански: «Если вы спрашиваете об ослах в моем гарнизоне, то я во главе всех таковых». Интересно отметить, что слово «кретен» — «кретин» синонимично в переносном смысле со словами «ане» и «бодей» — «осел». Возникло во французском разговорном языке в средние века. Происходит от слова «шретен» — «христианин». Это еще одно разительное свидетельство обмерщения французского номинально-христианского общества, в котором уже много веков тому назад простая вера считалась признаком слабоумия. В отличие от французского языка, в русском языке слово «крестьянин», «христианин», «человек» не приобрело никакого отрицательного оттенка.
1: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андреянов. Продолжение следует.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжает главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читая заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Волынский позвал своего араба. «Николай», — сказал он ему с особенным чувством, — «любишь ли ты меня?»
3: «Когда вы говорите мне слово ласковое, — отвечал тронутый араб, — мне кажется, что со мною говорит старик-отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца и матери и родины. Ты меня никогда не продавал. Я, сударь, да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола, свидетель. Слушай же, у нас дома есть недобрый человек, который выносит ссор из избы, оговаривает своего барина.
4: Знаю.
2: Знаешь? Спросил изумленный Волынский. Кто ж это? Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой. «Говори, я тебе приказываю».
4: «Не могу. Мне зуда не приказал».
2: Волынский вспыхнул. «Так ныне зуда, ваш господин? Так он более меня, значит? Зуда командует моими людьми против меня? Вот каков зуда! Скоро сделается он моим барином. Скоро мне воли не будет в своем доме».
3: Араб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал: «Не могу. Я поклялся Николаю. Он говорит, что это для вашего же добра».
2: «Что за тайна?» — подумал Артемий Петрович. «Посмотрим, к чему это все ведет». «Хорошо», — прибавил он вслух, — «встань. Делай, что приказал тебе зуда. Молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое». «Да вот и зуда. Легок на помине».
3: В самом деле, араб только что успел встать, как вошел секретарь кабинет министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его, но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съежившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор.
2: «Выть вон», — сказал Волынский арабу.
3: Потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково: «Ну что? Слышно о малороссиянине?
4: Он пойман и содержится в канцелярии полицмейстера».
2: «Пойман?
3: Да, ваше превосходительство. Что ж тут удивительного?
2: От кого ты знаешь эту весть?»
4: «Я сам видел его».
2: «Видел? Какое плутовство!»
4: «Позвольте спросить, о чьем плутовстве вы говорите?»
2: «На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатое чудесами».
3: Волынский подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги, и когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки. Сощурился зуда, покачал головкой, отвечал твердо: «Нет, в первый раз вижу», и начал чтение. В продолжение его он часто пожимал плечами, потирал себе середину лба пальцем. На лице его
4: То выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы.
2: Наконец, Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой. «Что? Прочел ли?» — спросил Волынский.
4: «Прочел.
2: Что ж ты думаешь после этого?»
4: «То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастья. Это, я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда, уступить временщику. Да, таки уступить. Послушайте, какая слава о нем в народе.
2: Любопытно узнать.
4: Он такой фаворит, что об нем нельзя и говорить.
2: Как же вы хотите против него действовать? Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его? Как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник,
4: который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните мое слово. Дайте грозной туче пройти самой, поберегите себя, друзей, супругу.
2: Как? Из того, что я могу навлечь на себя немилость, пожалуй, ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества, слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого, рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь неистовства, совершающееся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах. Стоит только раскрыть Петербург, архипастырь Тверской, Феофилакт Лопатинский, измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которую свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице. Иноки, вытащенные из келий и привезенные сюда, чтобы отречься от святого обета, данного Богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию. Система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движение имеют своих ученых-толмачей, сделавшие из каждого дома тайную канцелярию, из каждого человека движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы, расторгнутые узы приязни, родства. До того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя, народность каждый день поруганная, Россия Петрова, широкая, державная, могучая, Россия, о боже мой, угнетенная ныне выходцем. Этого ли мало, чтобы стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы? Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря.
4: Этот не думал отвечать. Все, что говорил кабинет-министр, была, к несчастью, горькая существенность, но существенность, которую при настоящих обстоятельствах и с таким пылом, неосторожным характером, каков был Волынского, нельзя было переменить.
2: Зуда пожал только плечами и покачал опять головой.
4: Две свечи на бюро тускло горели. Огромная тень кабинет министра быстро двигалась по стене. Он продолжал.
2: «Как?» Выступая на битву против врагов Отечества, вы робеете, когда вам скажут ваши нежные, заботливые приятели, что вы можете потерять ручку, ножку, что вы, статься, может, оставите по себе неутешную вдовушку, плачущих детей.
4: Пускай неприятели топчут жатвы, жгут хижины, насилуют жены девиц, не ваши поля и домы, не ваша жена и дочь. До них скоро ли еще доберутся, а ты погоду успеешь належаться на теплой печке, в объятиях своей любезной. Так ли думают истинные патриоты? Так ли я должен мыслить? Позвольте. Нет, сударь, не слушаю вас. Не хочу слушать ваших вялых, своекорыстных советов. Я лучше прочту еще раз, что пишет мой тайный друг. Волынский взял бумагу, развернул ее и прочел вслух. Он властвует над русскими, как над рабами. Слышите ли, сударь, над рабами? И вот что говорит в благородном негодовании своем иноземец. Это слово залито было такою иронией, что захватило на миг его дыхание. Покачав головой, он опять с жаром продолжал. А мы, русские, мы протянули свои воловьи шеи под ярмо недостойного пришельца. Мы любуемся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин. Простой народ не выдерживает жестокости его и бежит целыми селениями в Польшу, в Бессарабию. А русские дворяне, забыв и род свой, и заслуги предков, истлив свой стыд, как труд, которым он зажигает свою трубку, лазят, ползают пред конюхом, подходят уже к его ручке. Князья, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе славу на ратном поле рядом с бессмертным Петром или в Сенате, бесстрашно говоря ему правду, спешат на перерыв записаться в скоморохи, в шуты. Не посоветуете ли мне пойти в присядку для потехи его конюшенной светлости? Не прикажете ли мне приложиться к его ручке? Нет, сударь, не дождетесь этого от меня с вашим выходцем. Скорее сожру я руку, которую он протянет мне, хотя бы этим поганым куском подавиться. Пляшите, господа, под его дудочку, вертитесь кубарем под его кнутик, лобызайте секиру, омытую кровью ваших братьев, деритесь в драку за пригоршни золота и разнокалиберных игрушек, которые бросает он вам из окон своих высоких палат. Мое назначение другое. Тут Волынский поднял голову и произнес с особенную твердостью: «Я русский боярин, не скоморох. Ты сам знаешь, что я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителя его. В этом я поклялся пред образом Спасителя. Мне достался крест по жребью. Я опоясался им, как мечом. Я крестоносец. И если изменю клятве своей, наступлю на распятие Сына Божия». «Все ли вы сказали?» — прервал зуда Артемия Петровича. «Все, что должен был сказать и что исполню. Позвольте мне, в свою очередь, сделать вам вопрос. Один только».
5: «Будем слушать и отвечать».
4: «Может быть, не с такой твердостью, как доселе говорили?»
5: «Увидим, увидим. Но к делу, господин грозный противник».
4: «Противник всегда, в чем вижу вашу гибель. Прекрасно, благородно, возвышено ваше рвение к пользе Отечества. Кто с этим не согласится? Но при этом подвиге необходимо условие, и весьма важное. Собираясь в свой крестовый поход, вы, как твердый рыцарь, должны отложиться от всех пагубных страстей.
3: что ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта, и волшебница под именем Мариорица опутывает вас своими цветочными цепями. Надо избрать одно что-нибудь. Или великий трудный подвиг, или...
2: Или... «Волокитство, хочешь ты сказать?» — прервал Волынский, несколько смутившись и покраснев.
3: «Ох, эта шалость из тысячи подобных не опасна. Ты знаешь, холодный проповедник, что я не в состоянии пристраститься ни к одной женщине. Мариорица мила, прелестна, это правда, но один поцелуй... И страсть промелькнет вместе с ним, как потешный огонек.
4: Он сожжет это полуденное растение и отуманит вас, сына Севера, крестоносца, запаянного в броню железную. Что станется тогда с вашей доброй, любезной супругой, которая вас так любит?
2: О, она женщина холодная, на эти вещи смотрит очень равнодушно.
4: Пока они не опасны. Что станется тогда с вашим предприятием, с вашими друзьями, которых вовлекли в него, с вами самими?
2: Ну, полно.

0: наставлять своих учеников притчами.
1: Итак, не спите, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, чтобы судить вас. Когда Он придет, то поступит так, как хозяин, который решил отправиться в далекие страны и позвал своих слуг. Он разделил между ними свои деньги. Одному дал 5 талантов, другому 2, а третьему 1, каждому по способностям, и отправился в дальний путь. Слуга, получивший 5 талантов, употребил их в дело. Он купил разного товара, стал торговать и получил прибыль еще 5 талантов. Так же поступил и слуга, получивший 2 таланта. Он тоже получил прибыль, еще 2 таланта. Третий же слуга, который получил 1 талант, пошел, выкопал яму и зарыл деньги своего хозяина. И вот пришло время. Вернулся хозяин из далеких стран и позвал своих слуг, чтобы узнать, кто как распорядился деньгами. Первый слуга, получивший 5 талантов, принес и другие 5 талантов и говорит:
2: «Господин, господин, ты дал мне 5 талантов, вот еще другие 5 талантов я приобрел на них».
1: Хозяин сказал ему:
3: «Хорошо, добрый и верный слуга. В малом ты был верен и хорошо послужил мне. Теперь я тебя поставлю руководить многими, ты меня очень обрадовал».
1: Также и слуга, получивший 2 таланта, подошел и сказал:
4: «Господин, ты доверил мне 2 таланта, вот еще и другие 2 приобрел я на них».
3: «Хорошо, добрый и верный слуга. В малом ты был верен и хорошо послужил мне. Поставлю и тебя руководить, я доволен тобой».
1: Подошел и третий слуга, получивший 1 талант, и сказал:
5: «Господин, я знаю, что ты строгий хозяин, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Я испугался, что потеряю талант, который ты мне дал, поэтому зарыл его в землю и теперь откопал. Вот, возьми свой талант».
1: Хозяин же отвечал:
3: «Ах, ты хитрый и ленивый слуга! Ты знал, что я жну, где не сеял и не собираю, где не рассыпал. Зачем же ты не отдал моего серебра купцам? Тогда бы я получил прибыль. Эй, стражники, возьмите у него талант и отдайте его моему первому слуге, у которого 10 талантов. Кто хорошо пользуется тем, что ему дано, тому дадут еще больше. А кто не пользуется тем, что ему дано, у того отнимается и последнее, что он имеет. А негодного слугу выбросьте отсюда вон в темное место, где от мучений плачут и скрежещут зубами».
6: Мам, а как объяснить эту притчу?
7: Каждому из нас Бог дает какие-нибудь таланты, то есть способности, и мы должны не лениться, не зарывать свой талант в землю, а стараться использовать свои способности для добрых дел.
6: А как это?
7: Например, какому-нибудь школьнику Бог дал и память хорошую, так что он все уроки быстро запоминает, и способности, так что он хорошо понимает то, что учителя ему говорят. Но ученик этот ленится, не хочет уроки делать и учителей слушать, зарывает свой талант в землю. Вот такой-то ученик подобен третьему слуге, которого хозяин наказал.
6: Это что же получается, что память и способности – это тоже таланты?
7: Конечно.
6: А я думал, что таланты – это когда петь хорошо умеешь, или там рисуешь хорошо, или стихи сочиняешь. Я поэтому думаю, что у меня никаких талантов нету.
7: Все, что ты перечислил, тоже таланты, и их нельзя зарывать в землю. Но давайте послушаем, что еще Иисус сказал о страшном суде.
0: И еще учил Иисус учеников своих:
1: «Когда Сын Человеческий придет на страшный

0: суд, тогда сядет он на сияющем троне, и соберутся перед ним все народы. И он отделит одних от других, как пастух отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону от себя, а козлов по левую.
1: Мам, а каких еще овец и козлов?
2: Овцами Иисус изобразил добрых людей, а козлами – злых, упрямых, не раскаявшихся грешников. Но слушай дальше.
0: Тогда скажет Христос тем, которые по правую сторону Его: «Идите ко Мне, благословенный Отца Моего, получите царство, приготовленное вам от создания мира, потому что Я был голоден, и вы дали Мне есть, хотел пить, и вы напоили Меня, был странником, и вы пустили Меня переночевать, был раздет, и вы одели Меня, был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ:
3: «Господи, когда мы видели Тебя голодающим и накормили, или жаждущим и напоили?
4: Когда мы видели Тебя странником и приняли, или раздетым и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?»
0: И царь скажет им в ответ: «Правду говорю вам, поскольку вы сделали это одному из Моих меньших братьев, то сделали Мне». Тогда скажет он и тем, которые по левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо Я был голоден, и вы не дали Мне есть, хотел пить, и вы не напоили Меня, был странником, и не приняли Меня, был раздет, и не одели Меня, болен был и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ:
5: «Господи, когда мы видели Тебя голодающим или жаждущим,
6: или странником,
7: или раздетым,
8: или больным,
9: или в темнице,
10: и не послужили Тебе».
0: Тогда Он скажет им в ответ: «Правду говорю вам, поскольку вы не сделали этого одному из Моих меньших братьев, то не сделали Мне». И пойдут грешники в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
11: Так Иисус учил народ в храме, а вечером, когда закончил, вышел из Иерусалима и пошел ночевать в Вифанию.
2: Вы понимаете, ребята, что значит то, чему учил Иисус? Вот если бы кому-нибудь из вас подошел сам Иисус Христос и попросил о помощи, вы бы помогли ему?
12: Конечно,
13: конечно могли бы.
2: Так вот так же мы должны помогать каждому человеку, который нуждается в помощи, потому что эту помощь принимает сам Христос. Помните об этом.
12: Хорошо, мама.
2: Ну вот, на сегодня мы закончим.
12: Мам, а тебе не надо ничем помочь?
2: Надо, Ваня. Пойдем, я дам тебе задание.
14: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали евангельские чтения для детей. С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В минувший понедельник жители Каменска-Уральского стали свидетелями долгожданного события. На улице Кирова состоялось торжественное открытие духовно-просветительского центра Каменской епархии. Его строительство началось в 2017 году и завершилось в январе 2026 введением здания в эксплуатацию. Теперь современный многофункциональный комплекс готов принять гостей и всех, кто стремится к православной культуре. Программа дня открылась официальной церемонией разрезания ленты, в которой приняли участие епископ Каменский Камышловский Мефодий и глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов. После торжественной части Преосвященнейший Владыка возглавил молебен на начало всякого благого дела перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша», участники которого помолились о благословении трудов и начинаний в стенах нового центра. Среди почетных гостей мероприятия заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов, председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков, руководитель Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Инна Баталова. Особую атмосферу событию придала презентация памятного дара от Императорского православного палестинского общества. Празднование продолжилось презентацией двух детских изданий местного автора Анны Каменской, рассказы о благочестии Дины и Дани и книжки-раскраски «Стихи детям о благочестии», которые станут добрым вкладом в будущую просветительскую работу с юными посетителями центра и учениками воскресных школ епархии. Далее вокальный ансамбль «Диви Лад» муниципального округа Сухой Лог исполнил для участников торжества концерт духовно-патриотической направленности. По его завершении для всех желающих провели экскурсию по зданию нового центра. Гости увидели большой конференц-зал, выполняющий также функции концертного, гримерную комнату, два учебных класса, уютную детскую комнату, кабинеты руководителей отделов епархии, просторную трапезную, современную звукооператорскую и VIP-зал для встреч и переговоров. На минувшей неделе в Пермской духовной семинарии завершилась 20-я межрегиональная научно-практическая конференция «Язык и духовность», приуроченная к 630-летию со дня блаженной кончины святителя Стефана Великопермского. Работу пленарного заседания возглавил митрополит Пермский Кунгурский Мефодий. С приветствиями к участникам конференции также обратились директора Департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина, проректор по научной работе и инновациям Пермского государственного национально-исследовательского университета Владимир Ирха, проректор по научно-методической работе и академическому взаимодействию Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Алексей Сарапулов. Были зачитаны обращения руководителя музея-заповедника Пермь-36 Натальи Симаковой и начальника Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний полковника внутренней службы Алексея Степанова. Пленарное заседание продолжилось круглым столом на тему «Тело земное оставил и с радостью отдал душу Господу», в работе которого принял участие заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Амвросий Дегтярев. Отец Амвросий выступил с докладом «Традиция и алгоритм. Этические пределы использования искусственного интеллекта в деле сохранения духовного наследия в свете просветительской миссии святителя Стефана Великопермского». Опираясь на просветительский опыт святителя Стефана, докладчик предложил этический фильтр для разумного внедрения нейросетей в библиотечную просветительскую работу с духовными текстами, не подменяя ими живое свидетельство и свободу выбора читателя. И последняя информация выпуска. В честь дня рождения солнца русской поэзии основателя современного русского языка Александра Сергеевича Пушкина 6 июня в 12 часов культурно-просветительский центр «Царский храма-памятника на крови города Екатеринбурга» проведет детский конкурс «Чтецов Пушкин онлайн». Ежегодный пушкинский праздник в столице Среднего Урала пройдет при поддержке фонда Святой Екатерины уже в 10-й раз и снова объединит всех, кто любит творчество Пушкина и русскую культуру. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 3 июня записать видеоролик с чтением одного стихотворения Пушкина и разместить его на личной странице в социальной сети ВКонтакте. Также нужно подписаться на сообщество культурно-просветительского центра «Царский» и прислать свой видеоролик в группу «Центра Царский». В описании должны быть указаны фамилия, имя участника, его возраст и название стихотворения Пушкина. Видеоролики конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого войдут преподаватели Екатеринбургского государственного театрального института и актеров екатеринбургских театров. Победители конкурса ждут ценные подарки и приглашение выступить на пушкинском празднике 6 июня у храма-памятника на крови в официальной программе. Итоги конкурса разместят в сети ВКонтакте на странице культурно-просветительского центра «Царский» 5 июня и в личных сообщениях победителям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
2: Доброго дня, Константин, дорогие братья и сестры. Господь да благословит всех нас.
1: Батюшка, я вот в начале программы хочу поблагодарить вас за эти встречи, которые, ну, может быть, не так часто происходят у нас с вами в жизни, но это всегда для меня очень интересно, познавательно. И вот иногда говорят так, что люди бывают как бы на одной такой волне. Благодарю вас за эти интересные программы, беседы. И вот сегодняшняя программа, она, наверное, коснется такой очень одной из важных тем. Я попрошу, чтобы мы с вами поговорили о Царстве Божием.
2: Да, благодарю вас, Константин. Такая преамбула от вас, да, она как раз в тему сегодняшнего разговора, поскольку как раз Царство Божие раскрывается, когда мы на одной волне с Богом. Вот. И существует много представлений удаленных от исходного смысла этого заветного словосочетания «Царство Божие», да, то есть люди представляют себе много всего под этим названием. Кто-то думает, что Царство Божие – это загробное царство. То есть вообще, да, как вот древние язычники представляли, дохристианский период, вот какая-то область, куда отводятся души умерших. Кто-то прямо вот небо над нами, да, представляет. Вот, ну, когда Гагарин летал, да, вот некоторые атеисты потом говорили, Бога не видел. А да как же так? Да, где оно, Царство Божие? Кто-то представляет себе, что это как бы другое название Эдема, райского сада. Вот. И, конечно, многие представляют, что Царство Божие, оно явится только когда произойдет второе пришествие Господа. Ну и много подобных представлений есть. Да? В действительности даже многие затрудняются в определении разницы, есть ли она между словосочетанием «Царство Божие» и «Царство Небесное». Это одно и то же или нет? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно хотя бы чуть больше мира благодетельствовали. Вот. А на самом деле пришли, да, какую-то часть выделили из того, что Бог им дал даром. Вот. И

0: Вот так.
1: Батюшка, чем это объясняется? Это наша такая гордыня или непонимание?
0: Во многом непонимание, во многом, да, о своих грехах и о людских неведениях священник молится. То есть это мы, священники, понимаем значительно больше, просто знаем, и поэтому несравнимо больше наша ответственность и страшна ответственность священников. А о людских неведениях, то есть, ну, люди на самом деле в большинстве, да, в большинстве своем прихожане очень-очень удалены от базовых даже представлений о подлинном христианстве, да, поэтому, ну, великое чудо, что люди все-таки приходят, какие-то шаги навстречу Богу делают, и очень хорошо, когда приходят именно как ученики, потому что суть христианства, да, именно в исповедании ученическом, мы приходим сюда учиться. Вот. А когда люди приходят толком, не зная самых основ, а приходят учительствовать, то есть какие-нибудь там бабушки очень опытные начинают всех там одергивать, да, то есть какие мы ученики, мы тут продвинутые уже, сейчас, мы сейчас батюшку еще поучим, как надо правильно-то вообще в храм заходить, понимаете, ну это, вот, это некие тоже такие неправильные защитные реакции, то есть тут этому не место в церкви.
1: Получается, вот имея такой дар, который дал нам Господь, мы его как слепые котята не видим, и, может быть, зачастую Господь попускает нам какие-то скорби или какие-то события, чтобы открылись наши глаза, чтобы мы, наконец, как-то вразумели, что ли?
0: Чтобы переоценка произошла, да.
1: Да.
0: Скорби обостряют восприятие, и в этом восприятии обостренном человек вдруг оказывается способным разглядеть жемчужину. Вот одна из притч, да, о жемчужине. То есть человек идет и продает, и раздает все менее ценное для того, чтобы обрести одну и ту жемчужину. Вот, это о Царстве Божьем.
1: Ну, очень трудно, наверное, вот в силу греховности человека, не знаю, батюшка, хотел спросить, как вы считаете, преодолеть вот эту материальную, да, вот эту вот земную жизнь и обратить свой взор, что есть еще у каждого у нас душа, что что-то есть более ценное, чем вот те материальные блага, которые нас окружают. А порой бывает и захватывают нас.
0: Ну, у нас всегда стоит задача приложения земного к небесному. Да, вот есть вертикаль, как бы, это наша устремленность в небо, есть горизонталь, мы в этой плоскости, да, пока на земле, и вот такой крест образуется. Да, мы в прицеле этого креста, в общем-то, наблюдаем реальность, и очень важно выцеливать главные смыслы, вот, и не промахиваться, что промах – это грех, да, в буквальном переводе с греческого. Вот. Вот такой образ.
1: Да, но мы частенько, получается, что в своей жизни совершаем эти промахи.
0: Ну да, бывает, что не туда направляем усилия, не туда направляем орудие. Вот, и не то изначально выцеливаем. Ну, тут ориентир, оно ведь вот все, что нам сказано и в притчах, и прямым текстом о Царстве Божьем, оно про ориентир, про узнавание. Да? Почему Господь говорит, еще подобно Царство Божие там, человеку-царю, да, или там еще, значит, притча о сеятеле тоже, да, и вот мы почти все уже так вспомнили, ну, половину, наверное, вспомнили. Притч о Царстве Божьем. То есть это такой выверенный поиск. Вот. Этому Господь и говорит: ищите. И еще говорит в русском тексте, да, что Царство Божие силой берется. То есть нужно усилие. Нужно усилие, нужно подтверждение верности для обретения, для закрепления в Царстве Божьем, потому что входим в Него мы крещением. Вот. А дальше подтвердить свою верность, ведь мы даем клятву верности, читая символ веры, да, вот, крещальные обеты. Это то, что предполагается хранить. Вот. И понимание того, что ну, мы приняли это небесное гражданство. Вот. И для нас земное имеет, ну, такое, в лучшем случае, вспомогательное значение, да, для закрепления в том, что не от мира сего. То есть и в этом мире мы свидетели и распространители законов Царства Божьего. Вот. И такова воля Божия, чтобы здесь на земле влияние Небесного Царства распространялось.
1: Батюшка, наша программа подходит к своему завершению. Надеюсь, что мы хоть немножко разъяснили для наших слушателей, вот расставили эти приоритеты, оценки. И действительно, вы очень правильную и важную вещь сказали в начале программы, когда мы с вами начали этот разговор, что мы уже находимся все в Царстве Божьем, и вот главная эта задача нам не выпасть из этого Царствия. Батюшка, я попрошу вас, чтобы в завершении нашей сегодняшней программы вы благословили наших радиослушателей и дали наставления, пожелания.
0: Да, хотелось бы главным образом пожелать благословения Божьего на успешное прохождение поприща искателей, соискателей Царства Божьего, чтобы поиски наши увенчались тем успехом, который Христос нам заповедал, то есть быть успешными достигаторами в мирском смысле, да, это такая печальная история для христиан. Если попутно мы становимся интересны, там, привлекательны для этого мира, это не всегда плохо, но пытаться достичь небесных благ исключительно земными способами, средствами, ну, это тупиковая история. А как-то все заземлить на уровень каких-то житейских представлений или просто относиться к истории о Царстве Божьем как какой-то мифологеме, это тоже большое заблуждение. А понять, что Господь реально присутствует в своей церкви,

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 16 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тбилиси для участия в торжествах, приуроченных к интронизации новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии Шио III, прибыла делегация Русской Православной Церкви в составе митрополита Тверского и Кашинского Амвросия и заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерея Игоря Якимчука. В аэропорту делегацию встретил епископ Никарцминский Вахтанг. 17 мая члены делегации Русской Православной Церкви молились за божественной литургией в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, которую совершили святейший и блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Шио III и блаженнейший митрополит чешских земель и Словакии Ростислав в сослужении иерархов и духовенства Грузинской Православной Церкви, представителей других поместных православных церквей, прибывших на торжества. В храме

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
2: Доброго дня, Константин, дорогие братья и сестры. Господь да благословит всех нас.
1: Батюшка, я вот в начале программы хочу поблагодарить вас за эти встречи, которые, ну, может быть, не так часто происходят у нас с вами в жизни, но это всегда для меня очень интересно, познавательно. И вот иногда говорят так, что люди бывают как бы на одной такой волне. Благодарю вас за эти интересные программы, беседы. И вот сегодняшняя программа, она, наверное, коснется такой очень одной из важных тем. Я попрошу, чтобы мы с вами поговорили о Царстве Божием.
2: Да, благодарю вас, Константин. Такая преамбула от вас, да, она как раз в тему сегодняшнего разговора, поскольку как раз Царство Божие раскрывается, когда мы на одной волне с Богом. Вот. И существует много представлений о удаленных от исходного смысла этого заветного словосочетания «Царство Божие», да, то есть люди представляют себе много всего под этим названием. Кто-то думает, что Царство Божие – это загробное царство. То есть вообще, да, как вот древние язычники представляли в дохристианский период, вот какая-то область, куда отводятся души умерших. Кто-то прям вот небо над нами, да, представляет. Вот, ну, когда Гагарин летал, да, вот некоторые атеисты потом говорили: Бога не видел. А да как же так? Да, где оно, Царство Божие? Кто-то представляет себе, что это как бы другое название Эдема, райского сада. Вот. И, конечно, многие представляют, что Царство Божие, оно явится только когда произойдет второе пришествие Господа. Ну и много подобных представлений есть. Да? В действительности даже многие затрудняются в определении разницы, есть ли она между словосочетанием «Царство Божие» и «Царство Небесное». Это одно и то же или нет? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно хотя бы чуть больше погрузиться в священные тексты Нового Завета. Сам Господь нам говорит: исследуйте Писание. Не открывайте и почитывайте время от времени, а исследуйте. Если мы вот с таким живым исследовательским интересом обратимся к тому, что достаточно выверенно уже определяют библеисты, в том числе и современные, но, конечно, с опорой на святоотеческую традицию и такой глубокий библеистический сравнительный анализ. Если мы берем Евангелие от Матфея, где насчитывают 32 упоминания о Царстве Небесном, да, и притчи о Царстве Божьем, вот, в основном выделяют 12 притч, да, вот, о 10 девах, о закваске, о жемчужине, то есть чему подобно Царство Божие, да, и во всех этих случаях Христос говорит о себе, во всех этих притчах. Поэтому, конечно, безошибочным будет определение, что Царство Божие – это Христос. И это область живого, личного общения с Ним. Слово «община», да, церковная община, как раз по основному значению – это то общество, где пребывает Христос именно среди своих. Да? Есть такое приветствие вот во время литургии, священники обращаются друг к другу со словами «Христос посреди нас». И, да, там ответ «и есть, и будет». То есть как раз вот это тоже выражение живого присутствия Христа среди нас и есть обнаружение Царства Божьего. В Евангелии от Матфея, поскольку оно написано было главным образом для иудеев, не могло употребляться словосочетание «Царство Божие», поэтому оно заменилось на «Царство Небесное». И вообще небо с большой буквы – это синоним слова «Бог». Ну, для израильтян один из таких синонимов, возможных заменителей. Они даже, ну вот слово, которое мы читаем в начале библейского повествования, Барешит, Бара, Элоим, это Шамаем, это Адама. Никогда религиозный иудей не будет так же это произносить. Он имя Божие будет с измененными буквами произносить, потому что у них есть запрет на произнесение. Да? Они, как правило, не говорят Элоим, они скажут Элоким или, как, или просто Хашем, что значит «это имя». То есть «это имя». То есть они не называют имени Божьего, ни одной из имен, но говорят «это имя». Вот. То есть мы говорим «слава Богу», они говорят «Барух Хашем». То есть «благословен», «благословено» – это имя в буквальном переводе на русский язык. Да?
1: Но подразумевают Христа.
2: Ну, подразумевают. Ну, если мы говорим, конечно, об иудеях, то они говорят о Боге Всевышнем, не признавая, да, к сожалению, не признавая Спасителя. Вот. Но те из них, которые признают Христа, есть ведь отдельные течения, да, движения, вот, они могут сказать и в отношении Господа, конечно, да, в этом же словоупотреблении. Так вот, в Евангелии от Матфея, да, мы встречаем словосочетание «Царство Небесное». Но в близком контексте, ну, вот в этом же тематическом дискурсе у других евангелистов, там, у Луки, у Марка, поскольку они писали преимущественно для язычников, мы встречаем определение «Царство Божие». Вот, то есть, ну, в том же значении. Поэтому речь о том же самом, да, но в одном месте понятно, почему употребляется «Царство Небесное», в другом – «Царство Божие». Господь говорит своим ученикам, вот «Царство Божие внутри вас есть». И это тоже часто превратно понимается. То есть, здесь речь не идет о внутреннем мире. То есть, все самое главное, самое ценное внутри человека. Такой психологизм. Да? Вот, нет. В действительности, если мы будем обращаться к первоисточнику, к древним написаниям этих слов, там, что в греческой, что в еврейской традиции, то смысл этого выражения в том, что «Царство Божие среди вас». То есть, внутри вас есть, это среди, посреди вас. И когда Господь говорил эти слова апостолам, они оглядывались, где, где оно, вот, о чем речь, да, простые рыбаки. Они не могли понять, как это. А Царство Божие было среди них. Сам Христос был среди них. И их обращенность к Нему, и взаимная любовь, вот эта общинность, общение со Христом и во Христе – это и есть проявление Царства Божьего. И Господь говорит в другом месте, опять, да, апостолам, через них всем нам, что главный признак христианства – это любовь. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Еще один фрагмент давайте вспомним. Ищите прежде Царство Божие. Да, Господь говорит в отношении благ земных, что прежде ищите Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот. То есть мы не просто ищем сейчас, а найдем когда-нибудь. В Царство Божие христиане входят в момент крещения. Слава Богу, об этом часто говорит наш правящий владыка, епископ Мефодий. Он говорит о том, что ведь Церковь Христова не учит о загробной жизни, что вот оно там будет когда-то. Царство Божие уже наступило. И вопрос не стоит о том, как в него попасть в конце этой жизни, да, там после этой жизни. А вопрос стоит о том, как из него не выпасть. То есть мы все крещены в Царство Божие, мы становимся подданными этого Царства. То есть если Господь – это Царь царей, Царь не может быть без подданных. Об этом отцы писали достаточно. И мы, соответственно, представители этого Царства. Вот у нас на заборе, на ограде церковной такой баннер растянут. «Посольство Небесного Царства». В древности достаточно понятно было бы всем, а сейчас, к сожалению, даже некоторые священники, ну так, правда, не часто, в основном одобрительные отзывы, но от одного батюшки я прям услышал, что это вы тут написали, то есть, ну, для него совершенно это как-то непонятно и не близко, да, что церковь, а ведь это многократно святыми отцами древности проговаривалось. Да, и что уголок неба на земле, и посольство небесного царства, земное небо в отношении церкви. И как раз здесь пространство, представительство Царства Божьего. И мы его представляем, мы являем его посольство на земле.
1: Батюшка, вот возвращаясь о превратности, да, этого понятия, хотел с вами поделиться такой мыслью. Царствие Божие, может быть, воспринимается как некий рай, некий сад, да, и синоним отсюда какое-то удовольствие, блаженство, но здесь бывает, наверное, происходят какие-то подмены вот этого понятия. Для каждого ведь критерий удовольствия и своего какого-то приятного проживания жизни разный, да? Для кого-то это может быть выражаться в каком-то финансовом аспекте, для кого-то во власти, для кого-то еще в каких-то. И все ведь это, наверное, если рассудить и правильно понять, это все-таки, наверное, страсти, это совершенно здесь несовместимые вещи.
2: Ну, это как бы, знаете, такое удобное заземление на свой уровень необъятной высоты реального соприкосновения с Богом. Да? Когда человек, например, говорит, Бог у меня в душе, это что такое? То есть такой удобный карманный Бог на самом деле. Когда люди, по сути, оправдывают этим как бы свое практическое безбожие. То есть, да, Бог у меня в душе, все у меня все нормально, я верю, все хорошо, я там договорюсь. Да? Как есть поговорка такая, что Бог создал человека по образу и подобию своим, а человек решил ответить Богу тем же. То есть придумать себе удобного Бога, да? По своему какому-то образцу сочинить для себя такого Бога, с которым он как бы договорился, да? Вот у него там в душе все нормально, зачем ему в храм ходить, зачем ему следовать тому порядку, которому Бог его призвал. А я сам разберусь, я сам Богу предложу мои как бы правила игры, но Бог с нами не играет в игры. Это, к сожалению, вот, ну, обычно это выражение такой недалекости достаточно так, да, и весьма недалекого представления о том, что Бог в жизни человека собой представляет и являет. в реальном присутствии, в непосредственной близости к душе каждого человека. Здесь, когда человек говорит, да, мне вообще и посредники не нужны, и Бог у меня в душе, и я, в общем-то, все для себя решил, все у меня классно. А потом, а рай – это что-то там, что-то где-то, вот, где это и что это, вот мы вам, конечно, объяснить не сможем даже, вот как это для нас представляется. Ну вот, я же признаю, я же не против, что Бог есть, все, а ты меня, Господи, за это в рай возьми, вот так. Как один профессор говорит, да, прямо в рай, только ножки задирай. Вот. Это забавно. Ну, в его исполнении.
1: Батюшка, ну можно ли говорить о том, что у нас или какое-то неверие, или мы постоянно какой-то момент отложенности, да, вот в нашей жизни присутствует. Ну, потом, когда-то мы об этом узнаем, что и настолько вот мы же понимаем, что есть вот материальная жизнь, да, и духовная жизнь, небесная жизнь. Угу. И преобладание для нас вот здесь, материальной жизни, оно почему-то всегда зачастую бывает, что превалирует.
2: Ну, это опять-таки от невозможности правильного сопоставления. Да, вот святитель Николай Сербский, в частности, хотя, конечно, очень многие другие духовные писатели, наши святые отцы, говорили о том, что, ну, даже с точки зрения выгоды, вот такой практической, да, земной выгоды, ведь выгодно менять менее ценное на более ценное. Представляете, вы приходили, неважно, магазины, там обменные пункты, какие-то что-то, вы менее ценное приносите, а более ценное получаете. Здорово, здорово. Даже с этой точки зрения, вот и у святителя Николая, и у других наших, многих на самом деле святых отцов, выражена мысль о том, что так вот приносите свое, это малозначимое, и меняйте на вечные, непреложные ценности, да, на неприходящие. То есть, ну что вы можете дать, да, вот, ну ножками своими прийти на службе постоять, да, ну там пожертвования внести. Вот, обратиться к Богу, то есть время своей жизни земной, которое Бог отвел вам полностью, да, все вместе, это Его дар, все время наше, вы берете часть и выделяете для Бога. Видите, ну это что, это одолжение, что ли, делается Богу? Это же, то есть вы выбираете свободно исполнить Его волю, явленную в заповеди, да, в одной из главнейших, вот вы седьмой день Богу посвящаете. Вот. Что мы можем принести? И мы, опять-таки, даже что мы свое-то можем принести, кроме свободного выбора, кроме проявления нашей свободной воли в правильном направлении, выбирая то, что Бог нам подсказал. Да? Вот. И мы даже так, приходя и принося, часто чуть ли не себя тут люди могут воспринимать такими прям благодетелями, что они чуть ли не пришли тут и храм, и вообще весь христианский мир облагодетельствовали. Вот. А на самом деле пришли, да, какую-то часть выделили из того, что Бог им дал даром. Вот. И вот так.
1: Батюшка, чем это объясняется? Это наша такая гордыня или непонимание?
2: Во многом непонимание, во многом, да, о своих грехах и о людских неведениях священник молится. То есть это мы, священники, понимаем значительно больше, просто знаем. И поэтому несравнимо больше наша ответственность и страшна ответственность священников. А о людских неведениях, то есть, ну, люди на самом деле в большинстве, да, в большинстве своем прихожане очень-очень удалены от базовых даже представлений о подлинном христианстве, да, поэтому, ну, великое чудо, что люди все-таки приходят, какие-то шаги навстречу Богу делают, и очень хорошо, когда приходят именно как ученики, потому что суть христианства, да, именно в исповедании ученическом, мы приходим сюда учиться. Вот. А когда люди приходят толком, не зная самых основ, приходят учительствовать, то есть там, какие-нибудь там бабушки очень опытные начинают всех там одергивать, да, то есть какие мы ученики, мы тут продвинутые уже, сейчас, мы сейчас батюшку еще поучим, как надо правильно-то вообще в храм заходить, понимаете, ну это, вот, это некие тоже такие неправильные защитные реакции, то есть тут этому не место в церкви.
1: Получается, вот имея такой дар, который дал нам Господь, мы его как слепые котята не видим, и, может быть, зачастую Господь попускает нам какие-то скорби или какие-то события, чтобы открылись наши глаза, чтобы мы, наконец, как-то вразумели, что ли?
2: Чтобы переоценка произошла, да.
1: Да.
2: Скорби обостряют восприятие, и в этом восприятии обостренном человек вдруг оказывается способным разглядеть жемчужину. Вот одна из притч, да, о жемчужине. То есть человек идет и продает, и раздает все менее ценное для того, чтобы обрести одну и ту жемчужину. Вот, это о Царстве Божьем.
1: Ну, очень трудно, наверное, вот в силу греховности человека, не знаю, батюшка, хотел спросить, как вы считаете, преодолеть вот эту материальную, да, вот эту вот земную жизнь и обратить свой взор, что есть еще у каждого у нас душа, что что-то есть более ценное, чем вот те материальные блага, которые нас окружают. А порой бывает и захватывают нас.
2: Ну, у нас всегда стоит задача приложения земного к небесному. Да? Вот есть вертикаль, как бы. Это наша устремленность в небо, есть горизонталь, мы в этой плоскости, да, пока на земле, и вот такой крест образуется. Да, мы в прицеле этого креста, в общем-то, наблюдаем реальность, и очень важно выцеливать главные смыслы, вот, и не промахиваться, что промах – это грех, да, в буквальном переводе с греческого, вот, вот. Такой образ.
1: Да, но мы частенько, получается, что в своей жизни совершаем эти промахи.
2: Ну да, бывает, что не туда направляем усилия, не туда направляем орудие. Вот, и не то изначально выцеливаем. Ну, тут ориентир, оно ведь вот все, что нам сказано и в притчах, и прямым текстом о Царстве Божьем, оно про ориентир, про узнавание. Да? Почему Господь говорит, еще подобно Царство Божие там, человеку-царю, да, или там еще, значит, притча о сеятеле тоже, да, и вот мы почти все уже так вспомнили, ну, половину, наверное, вспомнили. Притч о Царстве Божьем. То есть это такой выверенный поиск. Вот. Поэтому Господь и говорит, ищите. И еще говорит в русском тексте, да, что Царство Божие силой берется. То есть нужно усилие. Нужно усилие, нужно подтверждение верности для обретения, для закрепления в Царстве Божьем, потому что входим в Него мы крещением. Вот. А дальше подтвердить свою верность, ведь мы даем клятву верности, читая символ веры, да, вот крещальные обеты, это то, что предполагается хранить. Вот. И понимание того, что ну, мы приняли это небесное гражданство. Вот. И для нас земное имеет, ну, такое, в лучшем случае, вспомогательное значение, да, для закрепления в том, что не от мира сего. То есть и в этом мире мы свидетели и распространители законов Царства Божьего. Вот. И такова воля Божия, чтобы здесь на земле влияние Небесного Царства распространялось.
1: Батюшка, наша программа подходит к своему завершению. Надеюсь, что мы хоть немножко разъяснили для наших слушателей, вот расставили эти приоритеты, оценки. И действительно, вы очень правильную, важную вещь сказали в начале программы, когда мы с вами начали этот разговор, что мы уже находимся все в Царстве Божьем, и вот главная эта задача нам не выпасть из этого Царствия. Батюшка, я попрошу вас, чтобы в завершении нашей сегодняшней программы вы благословили наших радиослушателей и дали наставления, пожелания.
2: Да, хотелось бы главным образом пожелать благословения Божие на успешное прохождение поприща искателей, соискателей Царства Божьего, чтобы поиски наши увенчались тем успехом, который Христос нам заповедал, то есть быть успешными достигаторами в мирском смысле, да, это такая печальная история для христиан. Если попутно мы становимся интересны там, привлекательны для этого мира, это не всегда плохо, но пытаться достичь небесных благ исключительно земными способами, средствами, ну, это тупиковая история. Как-то все заземлить на уровень каких-то житейских представлений или просто относиться к истории о Царстве Божьем как какой-то мифологеме, это тоже большое заблуждение. А понять, что Господь реально присутствует в своей церкви, и пространство встречи Бога и человека может быть бесконечно расширено, по крайней мере, мы открыты миру. Мы открыты не для того, чтобы нам какой-то взаимообмен, да, проводить. Вот. И люди приходят, земное меняют на небесное, а мы как будто наоборот выходим небесное менять на земное. Нет, это не так работает. Мы представительствуем, мы помогаем людям войти в область богооткровенных, реальных отношений с Царством Божьим. Но так надежно прописаться в этом Царстве, это то, что зависит от каждого человека. Этого больше всего хочется пожелать, потому что это вопрос спасения. А цель Церкви во все времена – это спасение людей.
1: Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю встречу. Хочу пожелать, конечно, крепкого вам здравия, Божьей помощи в ваших благих делах. Ну и нам всем, дорогие радиослушатели, обрести Царствие Божие и остаться, удержаться на этом правильном пути. Да помогай нам всем Господь. Батюшка, спаси Господи.
2: Спаси и сохрани Господь. До скорых встреч.
1: Спасибо огромное. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
2: Доброго дня, Константин, дорогие братья и сестры. Господь да благословит всех нас.
1: Батюшка, я вот в начале программы хочу поблагодарить вас за эти встречи, которые, ну, может быть, не так часто происходят у нас с вами в жизни, но это всегда для меня очень интересно, познавательно. И вот иногда говорят так, что люди бывают как бы на одной такой волне. Благодарю вас за эти интересные программы, беседы. И вот сегодняшняя программа, она, наверное, коснется такой очень одной из важных тем. Я попрошу, чтобы мы с вами поговорили о Царстве Божием.
2: Да, благодарю вас, Константин. Такая преамбула от вас, да, она как раз в тему сегодняшнего разговора, поскольку как раз Царство Божие раскрывается, когда мы на одной волне с Богом. Вот. И существует много представлений о удаленных от исходного смысла этого заветного словосочетания «Царство Божие», да, то есть люди представляют себе много всего под этим названием. Кто-то думает, что Царство Божие – это загробное царство. То есть вообще, да, как вот древние язычники представляли в дохристианский период, вот какая-то область, куда отводятся души умерших. Кто-то прям вот небо над нами, да, представляет. Вот, ну, когда Гагарин летал, да, вот некоторые атеисты потом говорили: Бога не видел. А да как же так? Да, где оно, Царство Божие? Кто-то представляет себе, что это как бы другое название Эдема, райского сада. Вот. И, конечно, многие представляют, что Царство Божие, оно явится только когда произойдет второе пришествие Господа. Ну и много подобных представлений есть. Да? В действительности даже многие затрудняются в определении разницы, есть ли она между словосочетанием «Царство Божие» и «Царство Небесное». Это одно и то же или нет? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно хотя бы чуть больше погрузиться в священные тексты Нового Завета. Сам Господь нам говорит: исследуйте Писание. Не открывайте и почитывайте время от времени, а исследуйте. Если мы вот с таким живым исследовательским интересом обратимся к тому, что достаточно выверенно уже определяют библеисты, в том числе и современные, но, конечно, с опорой на святоотеческую традицию и такой глубокий библеистический сравнительный анализ. Если мы берем Евангелие от Матфея, где насчитывают 32 упоминания о Царстве Небесном, да, и притчи о Царстве Божьем, вот, в основном выделяют 12 притч, да, вот, о 10 девах, о закваске, о жемчужине, то есть чему подобно Царство Божие, да, и во всех этих случаях Христос говорит о себе, во всех этих притчах. Поэтому, конечно, безошибочным будет определение, что Царство Божие – это Христос. И это область живого, личного общения с Ним. Слово «община», да, церковная община, как раз по основному значению – это то общество, где пребывает Христос именно среди своих. Да? Есть такое приветствие вот во время литургии, священники обращаются друг к другу со словами «Христос посреди нас». И, да, там ответ «и есть, и будет». То есть как раз вот это тоже выражение живого присутствия Христа среди нас, и есть обнаружение Царства Божьего. В Евангелии от Матфея, поскольку оно написано было главным образом для иудеев, не могло употребляться словосочетание «Царство Божие», поэтому оно заменилось на «Царство Небесное». И вообще небо с большой буквы – это синоним слова «Бог». Ну, для израильтян один из таких синонимов, возможных заменителей. Они даже, ну вот слово, которое мы читаем в начале библейского повествования, Барешит, Бара, Элоим, это Шамаим, это Адама. Никогда религиозный иудей не будет так же это произносить. Он, имя Божие будет с измененными буквами произносить, потому что у них есть запрет на произнесение. Да? Они, как правило, не говорят Элоим, они скажут Элоким или, как, или просто Хашем, что значит «это имя». То есть «это имя». То есть они не называют имени Божьего, ни одной из имен, но говорят «это имя». Вот. То есть мы говорим «слава Богу», они говорят «Барух Хашем». То есть «благословен», «благословено» – это имя в буквальном переводе на русский язык. Да?
1: Но подразумевают Христа.
2: Ну, подразумевают. Ну, если мы говорим, конечно, об иудеях, то они говорят о Боге Всевышнем, не признавая, да, к сожалению, не признавая Спасителя. Вот. Но те из них, которые признают Христа, есть ведь отдельные течения, да, движения, вот, они могут сказать и в отношении Господа, конечно, да, в этом же словоупотреблении. Так вот, в Евангелии от Матфея, да, мы встречаем словосочетание «Царство Небесное». Но в близком контексте, ну, вот в этом же тематическом дискурсе у других евангелистов, там, у Луки, у Марка, поскольку они писали преимущественно для язычников, мы встречаем определение «Царство Божие». Вот, то есть, ну, в том же значении. Поэтому речь о том же самом. Да, но в одном месте понятно, почему употребляется Царство Небесное, в другом – Царство Божие. Господь говорит своим ученикам, вот Царство Божие внутри вас есть. И это тоже часто превратно понимается. То есть, здесь речь не идет о внутреннем мире. То есть, все самое главное, самое ценное внутри человека. Такой психологизм. Да? Вот, нет. В действительности, если мы будем обращаться к первоисточнику, к древним написаниям этих слов, там, что в греческой, что в еврейской традиции, то смысл этого выражения в том, что Царство Божие среди вас. То есть, внутри вас есть, это среди, посреди вас. И когда Господь говорил эти слова апостолам, они оглядывались, где, где оно, вот, о чем речь, да, простые рыбаки. Они не могли понять, как это. А Царство Божие было среди них. Сам Христос был среди них. И их обращенность к Нему, и взаимная любовь, вот эта общинность, общение со Христом и во Христе – это и есть проявление Царства Божьего. И Господь говорит в другом месте, опять, да, апостолам, через них всем нам, что главный признак христианства – это любовь. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Еще один фрагмент давайте вспомним. Ищите прежде Царство Божие. Да, Господь говорит в отношении благ земных, что прежде ищите Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Вот. То есть мы не просто ищем сейчас, а найдем когда-нибудь. В Царство Божие христиане входят в момент крещения. Слава Богу, об этом часто говорит наш правящий владыка, епископ Мефодий. Он говорит о том, что ведь Церковь Христова не учит о загробной жизни, что вот оно там будет когда-то. Царство Божие уже наступило. И вопрос не стоит о том, как в него попасть в конце этой жизни, да, там после этой жизни. А вопрос стоит о том, как из него не выпасть. То есть мы все крещены в Царство Божие, мы становимся подданными этого Царства. То есть если Господь – это Царь царей, Царь не может быть без подданных. Об этом отцы писали достаточно. И мы, соответственно, представители этого Царства. Вот у нас на заборе, на ограде церковной такой баннер растянут. «Посольство Небесного Царства». В древности достаточно понятно было бы всем, а сейчас, к сожалению, даже некоторые священники, ну так, правда, не часто, в основном одобрительные отзывы, но от одного батюшки я прям услышал, что это вы тут написали, то есть, ну, для него совершенно это ну, как-то непонятно и не близко, да, что церковь, а ведь это многократно святыми отцами древности проговаривалось. Да, и что уголок неба на земле, и посольство небесного царства, земное небо в отношении церкви. И как раз здесь пространство, представительство Царства Божьего. И мы его представляем, мы являем его посольство на земле.
1: Батюшка, вот возвращаясь о превратности да, этого понятия, хотел с вами поделиться такой мыслью. Царствие Божие, может быть, воспринимается как некий рай, некий сад, да, и синоним отсюда какое-то удовольствие, блаженство, но здесь бывает, наверное, происходят какие-то подмены вот этого понятия. Для каждого ведь критерий удовольствия и своего какого-то приятного проживания жизни разный, да? Для кого-то это может быть выражаться в каком-то финансовом аспекте, для кого-то во власти, для кого-то еще в каких-то. И все ведь это, наверное, если рассудить и правильно понять, это все-таки, наверное, страсти, это совершенно здесь несовместимые вещи.
2: Ну, это как бы, знаете, такое удобное заземление на свой уровень необъятной высоты реального соприкосновения с Богом, да, когда человек, например, говорит, Бог у меня в душе, это что такое? То есть такой удобный карманный Бог на самом деле, когда люди, по сути, оправдывают этим как бы свое практическое безбожие. То есть, да, Бог у меня в душе, все у меня все нормально, я верю, все хорошо, я там договорюсь, да, как есть поговорка такая, что Бог создал человека по образу и подобию своим, а человек решил ответить Богу тем же. То есть придумать себе удобного Бога, да? По своему какому-то образцу сочинить для себя такого Бога, с которым он как бы договорился, да? Вот у него там в душе все нормально, зачем ему в храм ходить, зачем ему следовать тому порядку, которому Бог его призвал. А я сам разберусь, я сам Богу предложу мои как бы правила игры, но Бог с нами не играет в игры. Это, к сожалению, вот, ну, обычно это выражение такой недалекости достаточно так, да, и весьма недалекого представления о том, что Бог в жизни человека собой представляет и являет. в реальном присутствии, в непосредственной близости к душе каждого человека. Здесь, когда человек говорит, да, мне вообще и посредники не нужны, и Бог у меня в душе, и я, в общем-то, все для себя решил, все у меня классно. А потом, а рай – это что-то там, что-то где-то, вот, где это и что это, вот мы вам, конечно, объяснить не сможем даже, вот как это для нас представляется, но вот я же признаю, я же не против, что Бог есть, все, а ты меня, Господи, за это в рай возьми, вот так. Как один профессор говорит, да, прямо в рай, только ножки задирай. Вот. Это забавно. Оно в его исполнении.
1: Батюшка, ну можно ли говорить о том, что у нас или какое-то неверие, или мы постоянно какой-то момент отложенности, да, вот в нашей жизни присутствует. Ну, потом, когда-то мы об этом узнаем, что... И настолько вот мы же понимаем, что есть вот материальная жизнь, да, и духовная жизнь, небесная жизнь. Угу. И преобладание для нас вот здесь, материальной жизни, оно почему-то всегда зачастую бывает, что превалирует.
2: Ну, это опять-таки от невозможности правильного сопоставления. Да, вот святитель Николай Сербский, в частности, хотя, конечно, очень многие другие духовные писатели, наши святые отцы, говорили о том, что ну, даже с точки зрения выгоды, вот такой практической, да, земной выгоды, ведь выгодно менять менее ценное на более ценное. Представляете, вы приходили, неважно, магазины, там обменные пункты, какие-то что-то, вы менее ценное приносите, а более ценное получаете. Здорово, здорово. Даже с этой точки зрения, вот и у святителя Николая, и у других наших, многих на самом деле святых отцов, выражена мысль о том, что так вот приносите свое, это малозначимое, и меняйте на вечные, непреложные ценности, да, на неприходящие. То есть, ну что вы можете дать, да, вот, ну ножками своими прийти на службе постоять, да, ну, там пожертвования внести, вот, обратиться к Богу, то есть, время своей жизни земной, которое Бог отвел вам полностью, да, все вместе, это Его дар, все время наше, вы берете часть и выделяете для Бога. Видите, ну это что, это одолжение, что ли, делается Богу? Это же, то есть, вы выбираете свободно исполнить Его волю, явленную в заповеди, да, в одной из главнейших, вот вы седьмой день Богу посвящаете, вот, что мы можем принести? И мы, опять-таки, даже, что мы свое-то можем принести, кроме свободного выбора, кроме проявления нашей свободной воли в правильном направлении, выбирая то, что Бог нам подсказал, да? Вот. И мы даже так, приходя и принося, часто чуть ли не себя тут люди могут воспринимать такими прям благодетелями, что они чуть ли не пришли тут и храм, и вообще весь христианский мир облагодетельствовали. Вот. А на самом деле пришли, да, какую-то часть выделили из того, что Бог им дал даром. Вот, и вот так.
1: Батюшка, чем это объясняется? Это наша такая гордыня или непонимание?
2: Во многом непонимание, во многом, да, о своих грехах, о людских неведениях священник молится. То есть, это мы, священники, понимаем значительно больше, просто знаем, и поэтому несравнимо больше наша ответственность и страшна ответственность священников. А о людских неведениях, то есть, ну, люди на самом деле в большинстве, да, в большинстве своем прихожане очень-очень удалены от базовых даже представлений о подлинном христианстве, да, поэтому, ну, великое чудо, что люди все-таки приходят, какие-то шаги навстречу Богу делают, и очень хорошо, когда приходят именно как ученики, потому что суть христианства, да, именно в исповедании ученическом, мы приходим сюда учиться, вот. А когда люди приходят толком, не зная самых основ, приходят учительствовать, то есть там, какие-нибудь там бабушки очень опытные начинают всех там одергивать, да, то есть какие мы ученики, мы тут продвинутые уже, сейчас, мы сейчас батюшку еще поучим, как надо правильно-то вообще в храм заходить, понимаете, ну это, вот, это некие тоже такие неправильные защитные реакции, то есть тут этому не место в церкви.
1: Получается, вот имея такой дар, который дал нам Господь, мы его как слепые котята не видим, и, может быть, зачастую Господь попускает нам какие-то скорби или какие-то события, чтобы открылись наши глаза, чтобы мы, наконец, как-то вразумели, что ли?
2: Чтобы переоценка произошла, да.
1: Да.
2: Скорби обостряют восприятие, и в этом восприятии обостренном человек вдруг оказывается способным разглядеть жемчужину. Вот одна из притч, да, о жемчужине. То есть человек идет и продает, и раздает все менее ценное для того, чтобы обрести одну и ту жемчужину. Вот, это о Царстве Божьем.
1: Ну, очень трудно, наверное, вот в силу греховности человека, не знаю, батюшка, хотел спросить, как вы считаете, преодолеть вот эту материальную, да, вот эту вот земную жизнь и обратить свой взор, что есть еще у каждого у нас душа, что что-то есть более ценное, чем вот те материальные блага, которые нас окружают. А порой бывает и захватывают нас.
2: Ну, у нас всегда стоит задача приложения земного к небесному. Да, вот есть вертикаль, как бы. Это наша устремленность в небо, есть горизонталь, мы в этой плоскости, да, пока на земле, и вот такой крест образуется. Да, мы в прицеле этого креста, в общем-то, наблюдаем реальность, и очень важно выцеливать главные смыслы, вот, и не промахиваться, что промах – это грех, да, в буквальном переводе с греческого. Вот, вот. Такой образ.
1: Да, но мы частенько, получается, что в своей жизни совершаем эти промахи.
2: Ну да, бывает, что не туда направляем усилия, не туда направляем орудие. Вот, и не то изначально выцеливаем. Ну, тут ориентир, оно ведь вот все, что нам сказано и в притчах, и прямым текстом о Царстве Божьем, оно про ориентир, про узнавание. Да? Почему Господь говорит, еще подобно Царство Божие там, человеку-царю, да, или там еще, значит, притча о сеятеле тоже, да, и вот мы почти все уже так вспомнили, ну, половину, наверное, вспомнили. Притч о Царстве Божьем. То есть это такой выверенный поиск. Вот. Поэтому Господь и говорит, ищите. И еще говорит в русском тексте, да, что Царство Божие силой берется. То есть нужно усилие. Нужно усилие, нужно подтверждение верности для обретения, для закрепления в Царстве Божьем. Потому что входим в Него мы крещением. Вот. А дальше подтвердить свою верность, ведь мы даем клятву верности, читая символ веры, да, вот крещальные обеты, это то, что предполагается хранить. Вот. И понимание того, что ну, мы приняли это небесное гражданство. Вот. И для нас земное имеет, ну, такое, в лучшем случае, вспомогательное значение, да, для закрепления в том, что не от мира сего. То есть и в этом мире мы свидетели и распространители законов Царства Божьего. Вот. И такова воля Божия, чтобы здесь на земле влияние Небесного Царства распространялось.
1: Батюшка, наша программа подходит к своему завершению. Надеюсь, что мы хоть немножко разъяснили для наших слушателей, вот расставили эти приоритеты, оценки. И действительно, вы очень правильную, важную вещь сказали в начале программы, когда мы с вами начали этот разговор, что мы уже находимся все в Царстве Божьем, и вот главная эта задача нам не выпасть из этого Царствия. Батюшка, я попрошу вас, чтобы в завершении нашей сегодняшней программы вы благословили наших радиослушателей и дали наставления, пожелания.
2: Да, хотелось бы главным образом пожелать благословения Божие на успешное прохождение поприща искателей, соискателей Царства Божьего, чтобы поиски наши увенчались тем успехом, который Христос нам заповедал, то есть быть успешными достигаторами в мирском смысле, да, это такая печальная история для христиан. Если попутно мы становимся интересны, там, привлекательны для этого мира, это не всегда плохо. Но пытаться достичь небесных благ исключительно земными способами, средствами, ну, это тупиковая история. Как-то все заземлить на уровень каких-то житейских представлений или просто относиться к истории о Царстве Божьем как какой-то мифологеме, это тоже большое заблуждение. А понять, что Господь реально присутствует в Своей Церкви, и пространство встречи Бога и человека может быть бесконечно расширено, по крайней мере, мы открыты миру. Мы открыты не для того, чтобы нам какой-то взаимообмен, да, проводить. Вот. И люди приходят, земное меняют на небесное, а мы как будто наоборот выходим небесное менять на земное. Нет, это не так работает. Мы представительствуем, мы помогаем людям войти в область богооткровенных, реальных отношений с Царством Божьим. Но так надежно прописаться в этом Царстве, это то, что зависит от каждого человека. Этого больше всего хочется пожелать, потому что это вопрос спасения. А цель Церкви во все времена – это спасение людей.
1: Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю встречу. Хочу пожелать, конечно, крепкого вам здравия, Божьей помощи в ваших благих делах. Ну и нам всем, дорогие радиослушатели, обрести Царствие Божие и остаться, удержаться на этом правильном пути. Да помогай нам всем Господь. Батюшка, спаси Господи.
2: Спаси и сохрани Господь. До скорых встреч.
1: Спасибо огромное. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу, если это полезное.

0: получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в малый зал Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского на концерт студентов класса камерного ансамбля профессора Уральской государственной консерватории Аллы Александровны Романовой. Перед началом сегодняшнего концерта я встретился с Аллой Александровной, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Алла Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Всегда, когда я прихожу в нашу Уральскую государственную консерваторию имени Модеста Петровича Мусоргского, это действительно праздник души, потому что здесь столько замечательных программ. Мы погружаемся в этот мир искусства, музыки. И сегодняшняя программа, конечно, это тоже не исключение. И вот подробности я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
3: На сегодняшнем концерте играют студенты моего класса, класса камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки. Играют студенты разных курсов. Есть и второй курс, третий, есть четвертый, выпускники. Произведения будут звучать следующие. Сонатина Франца Шуберта для скрипки с оркестром. Трио французской женщины-композитора Жермен Тайфер. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели. Соната Эдварда Грига номер 3, до минор для скрипки и фортепиано. Произведение Игоря Стравинского для виолончели в сопровождении фортепиано. Называется «Итальянская сюита» из 5 частей. И большое трио Бабаджаняна в 3 частях. А его будут исполнять ученики Уральской специальной музыкальной школы, тоже моего класса.
2: Ну вот вы сейчас перечислили действительно произведения довольно серьезные и трудные, объемные. Расскажите, пожалуйста, как проходила подготовка, как проходили репетиции?
3: Ну, подготовка и репетиции, конечно, проходили очень насыщенно, интенсивно. Студенты очень много занимались. С большим интересом играли произведения таких вот малоизвестных композиторов, типа как Жермен Тайфер. И с большим очень интересом они отнеслись к этому произведению. Я имею в виду трио. Или, например, ученики школы очень захотели сами играть трио Бабаджаняна. Оно очень трудное. Они с большим воодушевлением занимались. По-моему, играют хорошо.
2: Ну, подготовка – это всегда, конечно, наверное, диалог ученика и преподавателя в какой-то степени. Как вы, вот как педагог, видите это? Как у вас это происходит? Бывают ли какие-то моменты, когда вы спорите? Когда, может быть, ученики что-то предлагают, какие-то свои видения исполнения? Как вообще вот этот момент происходит?
3: Когда произведение, например, берется в первый раз, то мы совершенно на равных участвуем, как бы и ученики, студенты, я имею в виду, и я тоже, мы вместе его постигаем. Но это вот что касается трио «Тайфер». Например, я впервые его прохожу в своем классе. Раньше никто у меня никогда не играл. И мы как-то все вместе, коллегиально, что называется, разбираемся в музыке. Ну, а те, конечно, произведения, которые очень хорошо известны и часто у нас исполняются, тут уже, конечно, они, так сказать, ученики являются ведомыми. Конечно, я им предлагаю какой-то вот вариант, и они, ну, как правило, соглашаются.
2: В сегодняшнем концерте участвуют исполнители и из Китайской Народной Республики. Вот это тоже, наверное, очень интересный и сложный момент как для вас, как для педагога, и для них, наверное, тоже. Как с ними взаимодействие происходит? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, это интересно. Этот молодой человек, это ассистент-стажер. Он не студент, а ассистент-стажер. И в классе профессора Ревы Владимира Васильевича. То есть этот ассистент-стажер не является моим студентом, то есть ассистентом, но он очень хотел играть в камерном ансамбле. То есть по программе ассистентуры стажировки у них нет камерного ансамбля. А он очень хотел, мне его порекомендовали коллеги, сказали, что вот есть такой мальчик, есть такой ассистент, который очень хочет играть. И притом подготовка у него вполне соответствует нашей подготовке. Его можно брать. А поскольку у меня второй курс девочка осталась без партнера, поскольку ее партнера взяли в армию, то я его пригласила, и он с удовольствием занимается. Подготовка у него, в общем, хорошая. Они уже сыграли две части этой сонатины Шуберта на китайском фестивале, который был в марте. И он сказал, что очень он хочет еще играть в концерте. Ну и я решила, что ну пусть сыграет еще целиком сонатину. Вот эту целиком сегодня он будет играть.
2: Скажите, пожалуйста, вот трудности какие-то языкового барьера есть ли? Или это как-то сейчас все упрощается? И как это происходит?
3: Нет, конечно, трудности есть, несомненно. Но многие, у меня же и другие китайские студенты учатся. Ну, они используют переводчик чаще всего. Но и вообще-то они занимаются русским языком. По идее, они должны его знать. Но, к сожалению, не все его знают, да. Ну, как-то общаемся, понимаете, в смысле, у нас же немножко, может быть, в этом смысле проще, что мы можем показать. Если пианист, студент-пианист, и я, предположим, тоже пианистка, я могу показать просто, да, как это надо исполнить. И это быстрее доходит, чем объяснять словами. Этот-то мальчик-скрипач, но и он прилично так понимает, надо я скажу. Довольно хорошо он понимает русский. Так что мы как-то у нас неплохо дело идет, надо сказать.
2: Алла Александровна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней программой. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия вашим студентам, всем творческого вдохновения и побольше вам талантливых учеников. А нам, конечно, побольше приятных минут вот этого замечательного прослушивания, напитывания своей души прекрасным. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш талант.
3: Спасибо вам.
2: Спасибо большое.
3: Всего хорошего.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в малом зале Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского на концерте студентов класса камерного ансамбля профессора Уральской государственной консерватории Аллы Александровны Романовой. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала. Воскресение да хранит вас Господь!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
1: Сегодня у нас тематический выпуск про поэтессу, точнее ее сборник Марины Лихомановой. А называется он «Городской пейзаж». И сборник в рамках деятельности «Альманаха Воскресения». Подробнее, Евгений.
2: Да, это сборник екатеринбургской поэтессы Марины Лихомановой. В серии «Библиотечка альманаха Воскресения» он вышел, выпуск 5, это был 2005 год. Когда я услышал первый раз стихи Марины на «Барт-кухне», ну это был, наверное, я не помню, то ли 2004, то ли, может быть, даже 2003 год, и начал с ней общаться, и читал ее стихи, слышал ее стихи, и я ей однажды сказал, говорю: «Марин, тебе уже надо вот собственный сборник издавать вот совершенно четко, совершенно точно». Вот, ну, как-то она сначала так, ну, да не надо, наверное, да вот, ну, чё, вот, ну, в конце концов, я дожал, и вот этот вот сборник мы с Мариной собрали. Ругались страшно. Ну, так, по-доброму я имею в виду, потому что я говорю: «Марин, ну, не надо это стихотворение ставить. Ну, слабое оно у тебя потом через несколько лет, я говорю, ты будешь жалеть, что ты его поставил». «Нет, нет, жалеть не буду, вот, давай всё ставим». «Ну, ладно». Какие-то я вот полностью отвергал, говорю: «Нет, нет, нет, не надо, нельзя». Спустя несколько лет она мне сказала, говорит: «Слушай, да, ты был прав, вот какие-то стихи ставить было не нужно». Но, тем не менее, вот я всегда говорю, когда автор печатается в каких-то коллективных сборниках, он может скрыться за другими авторами. Когда ты издаешь собственный сборник, ты уже тут никуда не скроешься, ты уже выходишь один на один с читателем. И он уже тут, ну, читатели разные, кому-то все нравится, кому-то ничего не нравится. И вот будет он вот под лупой твои стихи разглядывать. Твои стихи, твою прозу, твои какие-то очерки, может быть, какие-то. То есть здесь вот и по первому сборнику о тебе будут судить потом. То есть, если ты слабый сборник издашь, через несколько лет ты можешь издать хороший, добротный сборник. А читатель, который первый твой сборник читал, он говорит: «А, ну, а опять?»
1: Второй уже не возьмет и не увидит.
2: Да, он, у него уже вот первое впечатление у него уже сложилось, и все. И он скажет: «Ну, я читал, ну, так, плохо это было, это слабо, все, нет, все, не надо мне этого, я это не буду». То есть вот такие вот люди есть, и надо иметь в виду, что да, тут нужно, конечно, иметь это в виду. Я написал предисловие, ну, буквально вот один маленький абзац. Название этого предисловия – строчка из стихотворения Марины Лихомановой «Я загнана в город, как в клетку». Поэзия Лихомановой по-хорошему традиционна. Приходится это подчеркнуть в наш век почти всеобщей графомании и модерняги, что особенно выявили прошлогодние нынешние поэтические марафоны. Традиционное следование размеру, рифмам и знакам препинания воспринимается как неоспоримое достоинство. Марина любит слово с большой буквы, а не заигрывает с ним на одну ночь. В ее поэзии присутствует еле уловимый дух, отличающий стихи от просто рифмованных строчек. Я люблю поэзию Лихомановой «Горожанки», которая иногда, устав от бетонных джунглей, вырывается на природу. Стихотворение «Воспоминания о романтике». В глубине души Марина действительно романтик, несмотря на ее ядовитую плоть. Это тоже строчка такая из стихотворения. Может быть, сарказм – попытка защиты, не будем гадать. Романтика – это ее природные зарисовки в городе, пожалуй, весь раздел «Городской пейзаж». Это и стихи в разделе «Замкнутый круг», особенно изысканные «Вам хочется вернуться» и «Капли в руки тебе упаду». В ее стихах не только город, не только природа, но и сами стихи – полноправные герои. Вот. И дальше я буду просто читать вот, стихи.
3: Проза у Марины есть?
2: Ну, по крайней мере, я об этом не знаю. То есть, может
3: Значит,
2: быть...
3: нет, вы бы точно знали.
2: Нет, иногда дело в том, что иногда кто-то вот пишет для себя или начинает писать, но вот как-то не выносит ее на всеобщее обозрение.
3: Мы с Мариной один раз виделись, и хочу сказать, для меня она талантливая поэтесса.
2: Да, это естественно. То есть я абы кого никогда не печатал, и тем более не говорил о том, что нужно издавать сборник. И если ко мне даже обращались кто-то вот с тем, чтобы я написал предисловие, я очень подхожу к этому критично. Кому-то бывало и отказывал. Что-то выпало из утра, подозрения и тревожности, предосенняя жара с ощущением безнадежности, лето пляшет на дворе. Что ж, ищу источник грусти, кроме дат в календаре, так, намеки да предчувствия. В речке теплая вода, по-июльски всюду зелено, и лишь только иногда, как в кино, легко и медленно сквозь безветренную лень лист, вращаясь, опускается. То ли ждет вчерашний день, то ли с завтрашним прощается. Страшно верить и странно думать. Жизнь отважилась на подарки. Скрывшись от городского шума, заклинаю быть август жарким. Заржавевшая грусть рябины, просветленность прогретой речки, дождь, повисший на паутине, дни размеренные, беспечны. Запах зелени, запах сосен, вечер ласков, ярок полдень, примеряя на вырост осень, заклинаю быть август долгим. Тоже совершенно такая вот нестандартная, примеряя на вырост осень. То есть я вот вообще не помню такого. И вот у Марины много каких-то осенних стихов. Вообще осень – это время поэтов. Абсолютно. Пожелтевшая поросль у знакомых дверей. Осень, моросень, морось проберет до костей. В ворох ярких картинок светит космы дождя. Пышный праздник поминок по себе, для себя. Листья ветрено бросит в безнадежный полет. Морось, моросень, осень, наваждение мое. Позднее бабье лето. Все аллеи мокры, парк забросан листвою и пуст. Пестрой птицей нахохлился куст. Он сберечь оперение не сможет. Покрасуется напоследок, не ропща облетит, отшуршит. Ветер щиплет и потрошит хрупкий жалкий скелетик веток. Все обгложит деревья, кусты, отчего называют летом умирание красоты. Тоже, конечно, здесь можно там как-то придираться к рифмам и так далее, но вот какая-то вот искренность и нестандартные какие-то образы, они подкупают и перевешивают какие-то шероховатости стиля. Тем более, это самый первый сборник был. Ночью метель налетела, снегом играя. Утром на доме белела крыша вторая. Солнце пошло на прогулку, крыша раскисла, и на отрушшей сосульке капля повисла. Капелька спрыгнула, булькнув, вслед поглядела, и обвалилась сосулька, видно, созрела. Кто не верит в удачу, получит расчет. Жизнь его разочтет до конца и до срока. Загадайте хоть что, хоть на нечет и чет, даже если сейчас больше всех одиноко, даже если туман застилает тупик, если все безнадежно, недужно, постыло, оставляйте лазейку, куда бы проник, ваш единственный шанс быть счастливым. Вот, ну и такие еще вот пейзаж, первая зелень. Зима оплакана насмешницей капелью, март выжил из сугробов по ручью, пустил кораблики и передал апрелю о зелени мечту. Апрель старательно прогреет и просушит весь город и разбудит первых мух. И кто-то с удивлением обнаружит, а вот пророс лопух. Но только в мае на деревья глянув, заметишь вдруг, что невесомо лег, на ветке свежий дым зеленоватый, еще не цвет, намек. Из другого раздела читаю «Не кстати о». То есть у Марины был такой цикл. «Не кстати о» об отношении к городу. «Не надеюсь на благодать. Город, дай мне хотя бы роздых. Твой бензиново-тусклый воздух так нерадостно мне вдыхать. Не надеюсь на идеал, но хотя бы ощутить стремление, непреклонное, как растение, находящее направление сквозь кирпич, бетон и металл. Не надеюсь на тишину, дай и мне, и себе терпение, чуять в скрежете птичье пение и в февральских ветрах весну. Не вгоняй жестким ритмом в транс, дай хотя бы островок покоя, дай увидеть в тебе родное, беззащитное и живое, наш последний взаимный шанс. Не кстати о времени. С ним совладать дано едва ли, и словно зверя или птицу мы за стекло его загнали. Могли б, держали бы в темнице. Оно бывало нам в угоду, и непрерывно, и кусками, обращено в песок и в воду с табличками и ярлыками, пронумеровано, забыто, но воскрешаемо, как призрак, зазря истрачено, убито, в устройствах заперто капризных. Там что-то тикает, текает от всех пружин и шестеренок. Течет, а значит утекает поток извилист, долог, тонок. Когда-нибудь совсем истают последний луч, последний атом, и стрелки весело взломают стекло над старым циферблатом. Здесь же такое вот две строчки, такая игра словами. Жили время и стекло. Жизнь и время и стекло. Ну, это такая вот игра словами.
3: Повторите, пожалуйста, еще интересно так надо запомнить.
2: Жили время и стекло. Жизнь и время и стекло. И вот посвящение памяти екатеринбургских поэтов Вадима Синявина и Максима Анкудинова. По-моему, Марина не знала, вот Синявина она точно не знала, Анкудинова, по-моему, тоже она или не знала, или буквально, может быть, видела один раз. Музыкален был любой стих, поэтичен был венок нот, но не знали мы, когда их остановится часов ход. Вот и снова надо жить без, только фото бывший миг длит, а слова их обрели вес помощнее гробовых плит. То есть вот только буквально вот два четверостишия, и все четко, все. Будьте бдительнее со снами, осторожнее в дреме будьте, вырастают рифмы сами, и стихом кромсают будни. Выйдет образ безобразный на бумагу с позаранку, выворачивает праздник на линялую изнанку. Блин, и мысли нынче комом, от сравнений и сомнений, взлом реальности со сломом всех привычных представлений в этом старом балагане нашей жизни. Хищно рыща, ищут образы в тумане, рифмоплетов словно пищу. То есть не поэты, не рифмоплеты ищут образы, а образы ищут рифмоплетов, чтобы их съесть. Вот, и тут тоже как бы продолжение, да, такое своеобразное. В прозаических буднях, поэтических бреднях нам не то чтобы трудно и не то чтобы средне, нервно, маятно, смутно, неизбывно метание между стихосложением и стихоложанием. Угу. Такая вот граница, она тонкая. Ну вот совсем другое. Дует этот, длится и длится. Инерция, видно, сильна. Он жил пару лет за границей, она 200 раз неверна, но что-то не ставится точка под списком совместных забот, хотя уже выросла дочка, того и гляди упорхнет. И что там от страсти взаимной остаться могло за душой? Но пара фигуркой магнитной танцует в игрушке смешной. И вечно им без остановки по жизни, без жизни кружить, поскольку эффектной концовки не вымолить, не заслужить. Ну, то есть такая вот картинка, совершенно четкая, совершенно понятная, которую там, я думаю, каждый наблюдал где-то. И вот у Марины есть такие очень короткие стихи, очень четкие, очень точные. О сомнительном счастье. Оно оказалось и хрупко, и мелко, и тускло, и пусто, и чуть кривовато. Но точно такую была и тарелка, что ради него вы разбили когда-то. Какую тарелку на счастье разбили, такое счастье у вас и будет. И тоже вот, особенно в 90-х, ну и то не только в 90-х, было, называется стихотворение «Уж замуж за рубеж». Ну, все помнят это «Уж замуж не втерпешь», а это «Уж замуж за рубеж». Навостривши два крыла, как за синей птицей, развернулась и ушла замуж за границу. прихватив с собой сынка, дочку и игрушки, оставляя мужика в неразменной двушке, в пьянстве, в радости, в тоске, не ее забота, только жилка на виске вздрогнет от чего-то. И вот это вот стихотворение, оно как бы перетекает в совершенно другой раздел «Отъезды друзей». И вот тут даже вот картинка такая, да? Вот поезд едет, и человек с чемоданом, и который держит под рукой, между рукой и боком,
3: крыло.
2: То есть крыло снял, уже бескрылый.
3: А иллюстрация, кстати, к сборнику. Так, это художница?
2: Насколько я помню, да, Оксана Войтюк. Это дочка друзей Марины. В моей подаче Оксана была одно время, рисовала для журнала «Уральский следопыт». Вот «Отъезды друзей» тоже четверостишие, четкое, точное. И хотя вот 2005 год, то есть 21 год назад, но ничего не поменялось. Всеми сциллами и харибдами, и давимы, и презираемы выживают евреи в России, чтобы русскими быть в Израиле. Уезжающая подруга. Запоздалый рассвет брежет светом обманным, за немытым, замызганным, пыльным окном, заметает дождем, размывает туманом кружева опустевших березовых крон. Воздух полон осенней российской печалью. В бесприютную стынь обреченно вмерзают дома. Бург, от века пропитанный звоном кандальным, никогда не сведет с грязной ружей клейма. Запах пота и каторги – это тина плотинки. Травянистая слизь, захватившая влажный гранит. Как тавро на скотах – это милая сердцу картинка. Приросло, проросло, и противное сердце щемит. Искусителем змеем свернулся, суров и спокоен. У порога неясный, возможно, неласковый путь. Нас проводит страна ароматом горящих помоек. Жалко мам и друзей, остальное ничуть. Но, опять же, надо понимать, что это было написано, помнишь, это написано было в начале 2000-х годов. Mm-hmm. То есть это примета времени. Mm-hmm. И плюс еще история. Звоном бург от века, пропитанный звоном кандальным. Как здесь вот кандальники строили этот город, этот завод. 300 лет назад. Так, замкнутый круг. Марина вообще по специальности программист. Она закончила УРГУ и очень хорошо знала, кстати, Романа Тягунова, известного поэта, который ушел из жизни где-то в декабре 2000 года, если я не ошибаюсь. И очень высоко его ценила. «Мы ищем себя и свои половинки внутри неразъемного узкого круга. Но дьявол попрятал детали картинки, и пазл, распадаясь, не пустит друг другу совпавшие души, упавшие с неба, едва осознавшие счастье, бывает. А быль разбивается сладкая небыль, и пылью осколки ее разметает по будущим снам, размышлениям тоскливым, словам «возвращайся, прости, не забуду». Предчувствие счастья лишь аперитивом доводится странному сложному блюду, судьбой припасенному нам на поживу. Заварено крепко, замешано круто, жизнь полная чаша, где мед и цикута». Инфинитивы. Стать изысканной и нервной, звонким голосом смеяться, не копить копейки медной, сомневаться, удивляться, жить влюбленно и беспечно, не загадывать на завтра, не пугаться слова «вечность» и тебе готовить завтрак, знать, где рвется, а где тонко, боль, как грязь снимать рукою, и родить тебе ребенка, и встречать тебя с другою. Тоже вот такое вот обычное, вот коротенькое стихотворение, но обычно вот четко все вот картинка совершенно понятна. Не сбивают ни слова и ни условности на пути, отмеченном безумием. Ориентиры заросли до пропасти. Затаились грабли старые в готовности. Потанцуем?
3: Да, тоже помню.
2: Подзабытая тоска. Обоюдоострых взглядов. Новый замок из песка? Я, пожалуй, даже рада. Жгучим фениксом воскрес из-под углей и страсти прежний наш взаимный интерес. Снова пиковый, конечно. В том же замкнутом кругу, но уже без веры в чудо. От себя не убегу. И тебя жалеть не буду. Неужели все возвращения, злые стрелки на циферблате, обрекают на превращение во взаимное непрощение и тревожную мысль о расплате. Вам хочется вернуться не ко мне, а к той другой, кем я была когда-то. Другой пейзаж в совсем другом окне. Я созерцаю в прежней тишине, но на календаре сменилась дата. А вы не рыцарь и не на коне. И помолчим о страхе и упреке. Увы, роман, романс или сонет – все не про вас. Зря ищете ответ в моих глазах. Что в том, что одиноки и вы, и я, опять отвечу «нет». Но вы, быть может, в нем найдете снова. Ах, вы меня увидели во сне. Вернуться с этим лучше не ко мне. И я хочу вернуть совсем не вас, другого. Да. Еще немножко. Цитата из стихотворения Виктории Чемодановой «Сиротливо пенятся бокалы». «Как блистателен их парад, выстрел, пробка над головой, возвышается хрупкий ряд над едою и суетой. Я приметам не верю, но разглядеть бы, как между строк, сквозь искрящееся вино, призрак, признак или намек, заглянуть бы мне в тайный план, по которому, не ленясь, сочиняет судьба роман о себе и еще о нас». Что в нем следующей строкой? Эпицентр или эпилог? Тонконогих бокалов строй, стоек и одноног. Вот, и еще два коротеньких. «Улыбнувшись тебе открою, хочешь душу

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма.